если никуда сегодня спешить не надо, дел рабочих никаких, можно и до утра остаться где-то у кого-то, хорошо, весело провести время. Во всех остальных случаях есть опасность не выспаться и опоздать на работу. Так что аккуратнее, пожалуйста, с посиделками до утра. Часики они такие. Сами не заметите, как время подъема пробьют, а вы и спать не спали, и как сонными потом идти на работу. Кстати, на московских часиках Русского радио уже 3:04. Отдыхайте, слушайте дальше Валерию. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем желаю доброго понедельника.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

мы похожи с теми, кто верит в хорошее, доброе, вечное, у кого птицы поют в душе и солнце внутри. Кстати, так называлась эта новая песня Иракли «Солнце внутри». Давайте еще раз объявлю. Запоминайте, когда что-то не клеится, включайте погромче, и все вокруг солнечными лучами засияет. Ну и дальше поддержат и споют Лера Москва, Вячеслав Макаров, группа Arctic Asti. Ну а прямо сейчас Нюша и ночью уже потихоньку расцветает в Москве. Просыпайтесь на Летнем Русском.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Ароматы – это такая тонкая вещь, когда для тебя духи подходят, ты понимаешь, что это твой аромат, нравится тебе и подчеркивает всю твою индивидуальность. Другие начинают спорить: нет, мне такой аромат не нравится, слишком сладкий или слишком терпкий, тяжелый аромат или настолько легкий, что еле-еле чувствуешь его, и вот нанес на кожу полчаса-час и улетучился. Ну и ладно, пусть себе летит, а нас кому-то напоминает.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Самое главное – любить кого-то нам, заботиться о ком-то. Тогда и много разных смыслов у тебя появляется в жизни. Один стимул, другой стимул, ответственность, опять же, не только перед собой, но и перед родным человеком. Так что всем большой и красивой любви, чтобы и вы любили, и вас также очень-очень любили ответно. Вот что такое любить и бояться потерять любимого или любимую и сломать любовь в своей песне, прямо сейчас расскажут Максим и Дима Билан. Делайте громче, и я тоже звук здесь у себя в эфирной студии Русского радио обязательно прибавлю. Зовут меня Илья Крылов. Всем большой летний привет.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

Сколько разных шуток про жены мужей половины придумывают, и весь этот юмор из жизни, из быта совместного идет. Вы, кстати, тоже можете пошутить абсолютно на любую тему и получить от нас подарок. Умеете хохмить? Ну тогда, друзья, пора вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию русского радио. Скорее придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, и лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А со всеми подробностями вы прямо сейчас можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

А если в прошлом было у нас столько всего хорошего с кем-то, то и не забыть это, и до конца друг друга нам не отпустить. И объятия в последний раз будут всего лишь объятиями до новых встреч. А такие встречи обязательно в жизни еще и еще произойдут. Ну а мы с вами дальше на русском встречаем Мари Краймбрери, Елену Терлееву и Митю Фомина с «Огнями большого города», которые погасли уже, все, солнце светит. В Москве сейчас уж точно, и мы встречаем еще один летний рассвет. Я, Крылов Илья, с вами.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

самый нежный, дорогой понедельник, как любимый человек. Вот как нам его таким сделать, а? Этот первый рабочий день недели. Да очень просто. Надо открыть окно дома нараспашку, впустить лето. Утреннее солнце, если сейчас светит в вашем городе вещание русского радио. Ну, а там, где дождь идет, тоже, вы знаете, неплохо. Он теплый дождь, как приятный душ с утра пораньше. Всю усталость и сонливость смоет и разбудит вас. А если еще и мир на паузу нам поставить, вот эту его самую суетливую часть, то вообще все будет хорошо. Давайте так и сделаем. Денис Клявер поможет. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем доброго утра и прекрасного дня.

0: Любили и любим. Всегда мы с вами отдыхать. Но сейчас все-таки в прошедшем времени говорим об этом. Пролетели, увы, наши праздничные выходные по случаю Дня России. Следующие теперь намечены на осень, на 4 ноября. Это будет День народного единства. В общем, сами понимаете, далеко до следующих государственных праздников. Одна надежда на отпуск. Надеюсь, вы его еще не отгуляли. И только все впереди. Лето. Отпуск и русское радио. Красота.
1: На русском радио Илья Крылов.

Сов крепче прижим.

Как птицы, с ветки на ветку, из одного дня в новый летим. 15 июня, понедельник, отмечаем день прогулки прогулкой, доработая потом вечером обратно. Если уж вам не так далеко, позвольте это себе сегодня. Попутного ветра, я, Крылов Илья, всем желаю во всемирный день ветра. Ну и пусть ветер будет добрым, южным. А еще сегодня отмечается праздник мужских недостатков. Да, прямо так в календаре и написано. Подумал о своих недостатках, почесал голову. Вроде бы нет у меня недостатков. И у следующего артиста тоже. Ну, разве что он самый-самый. Хотя какой-то недостаток. Достоинство. Артур Пирожков.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Думаешь, ну я же уже благодарил, все важные слова сказал, ну и спасибо как минимум. Мне кажется, вы знаете, лучше лишний раз еще раз поблагодарить за то добро, которое кто-то сделал в твой адрес, чем показаться неблагодарным. Вдруг кто-то случайно внимания не обратил или не долетели твои слова благодарности до сердца человека, а так повторил, еще раз напомнил, насколько ты благодарен и как была важна поддержка в сложную минуту. И твоя совесть чиста, и человеку приятно, особенно если это близкие люди, они всегда с нами рядом, и ближе их просто не бывает.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: А я все помню.
0: Русское радио.
4: Летели,
0: слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Кого-то море зовет, волна поет, кого-то океан зовет. Ребята, мы только искренне можем за вас порадоваться. Вот честное слово. А нас сейчас зовет работа. Мысленно мы, конечно же, с вами плывем по волнам, а физически уже в авто, едем в офисы или пока еще дома, на кухне, просыпаемся, собираемся на работу. В Москве уже 6 часов 21 минута, и дальше хорошую компанию нам составит команда «Серебро», группа «Градусы» и Ирина Дуб. Ну и без других исполнителей я, Крылов Илья, вас тоже не оставлю. Будьте рядом и наслаждайтесь летним русским.
1: Русское радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: пустые улицы с каждой минутой все больше и больше наполняются и людьми, и машинами. Недалек тот момент, когда утренний час пик начнется, и их поддержка будет как никогда кстати. Я говорю о русских перцах. Встречайте их дальше в эфире. Ну а мне пора домой. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Что слушает страна? Радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Иран. Вылеты запрещены с 14 по 24 июня с 23 до 11 часов по Москве. Решение о полетах будет приниматься индивидуально. Оно будет зависеть от оценки рисков и рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Причины введения запрета не уточняются. С сегодняшнего дня в стране заработал стандарт для систем мониторинга состояния водителя. Утомление, падение уровня внимания, стрессовую нагрузку и засыпание водителя за рулем будут отслеживать с помощью технологии компьютерного зрения, биометрических датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта. Стандарт установил жесткие требования к точности и надежности таких технологий. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри страны. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В связи с этим глава ведомства порекомендовала избегать укусов комаров любого вида, вне зависимости от местонахождения. Ранее Роспотребнадзор зафиксировал сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян до конца текущего года, следует из производственного календаря. Первая неделя будет длиться с 2 по 3 и с 5 по 6 ноября. Это будет связано с празднованием Дня народного единства в среду 4 ноября. Вторая короткая рабочая неделя ожидается в конце года с 28 по 30 декабря. 7 часов 2 минуты в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши после длинных выходных отдохнувшие. Здесь главное на главном, здесь русский перц на русском радио. Полина Жукова, Султан Сулима, Дима Морозов, Антон Юрьев. Здорово, люди, привет!
5: Доброе утро!
6: Мираба!
5: Не, давай уже переключайся на русский.
4: А Полина, ты забыл все, что ли? Мираба Жукова и Мархабат Юрьев, ты что?
5: Я рахат лукум сердца твоего.
6: Да. Роксолана ты моя.
5: Я не знаю, кто это, нормально?
4: Не, он называет, знаешь, он цитирует салоны красоты, название из спальных районов. Роксолана.
6: Зулиха там, кстати, еще была.
4: Нет, не надо. Если я сегодня открыл глаза, это не значит, что я Зулиха. Просто проснулся.
6: Ну, не отпускала меня Турция, конечно, с трудом, но долетел я сегодня.
5: Молодец,
4: это хорошо. Ты кружил надо мной, я видел и слышал.
6: Я махал тебе из иллюминатора.
4: Антон, лукум!
6: Готовь посадку.
4: Ну, чисто к завтраку, так. Да.
6: Ребят, если по-серьезки, сегодня у нас про деньги пойдет разговор.
5: Обязательно.
4: Естественно.
5: Мы
4: естественно.
5: Не потратили все, Димку, без тебя.
6: Да. Хорошо, мне после отпуска пригодятся деньги.
4: Но сегодня, судя по всему, в турецких лирах. Ну ладно, хорошо.
5: Сохранили банк. У нас еще сегодня будет слово «не воробей».
4: О, хорошо, моя любимая игрушечка.
6: Да.
4: Это два человека, которые завидовали Димке, что он был в отпуске. Да.
6: А еще перченый гороскоп.
4: Ага, что там будет, как, почему, где, что, зачем.
6: Узнаете все. Итак, я предлагаю сейчас ключ на старт.
4: Да?
6: Это вообще по умолчанию.
4: Ну что? Начнем с Таркана или Сарыша?
6: Кузу-кузу.
4: Ёлка-ёлка.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио. Ты опять.

0: русском радио.
1: Давайте начнем неделю с новостей из мира трендов. Смотрите, пушистые чехлы для автомобилей стали новым трендом в Китае. Водители массово превращают свои машины в гигантских котов, собак, капибар и других милых зверушек. Более того, такие чехлы еще и защищают кузов от мелких царапин. Я видела фотографии этих прекрасных автомобилей.
2: То есть это не внутри, это снаружи?
1: Это снаружи.
3: Они защищают. Но это только электромобили. Вот.
1: Почему?
3: А потому что те, которые на бензине, их наряжают скунсов. Вот. Портит воздух.
1: А я думала, может, безопасность какая-то?
3: Безопасность?
2: Ну, от града, например, вот, который был...
3: А вот эти вот китайские новости, когда сегодня капибара столкнулась со скунсом. Это же ужас какой-то. Но это, кстати, очень гасит удар.
1: Тебя никто не поцарапает нигде. Вот можно дверь открывать нараспашку, вот не боясь ударить соседнюю машину.
3: Это классно. Главное, что если едет какая-то, ну, девушка на леопарде, да, вот так вот, да, то сам должна быть надпись «Тебя никто не поцарапает, не переживай».
1: Если бы вы могли себе купить такие чехлы, то с каким животным?
3: Так, Диман?
2: Лев.
1: Лев. Что за лев этот тигр?
3: Боже мой! Что за лев? Еще и номера дагестанские себе повесить. Я такси какой-нибудь, не знаю.
2: Таксу?
3: Кого?
1: Таксу.
3: Да, комфорт плюс. Таксин. Таксин.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
16: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
6: Русское радио.
19: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио.
12: Радио.
0: Радио. Большой страны. Что слушает страна?

0: мягкость в общении поможет наладить важные контакты.
1: Раки, защита своих границ сегодня особенно важна и своевременна.
2: Львы, щедрость и внимание к другим привлечет в вашу жизнь встречное тепло.
0: О, пошло тепло. Дева, тщательная подготовка к важной задаче обеспечит успех в делах.
1: Весы, красота и эстетика вокруг поднимут ваше настроение.
2: Ух ты! Скорпионы, меняйте то, что давно не решались. Трансформация старых привычек пройдет легко.
0: Стрелец, юмор и позитив помогут выйти из любой ситуации победителем.
1: Козероги, долгосрочные цели сегодня получат новый импульс.
2: Водолей, необычные решения окажутся самыми эффективными.
0: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Мечты и интуиция сегодня особенно близки к реальности.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: А вот сейчас интересные, кстати, новости подоспели.
2: А до этого типа были неинтересные.
3: Что, моя скучная была, что ли? Что такое? Скандал такой сейчас буду учинять.
2: Дискриминация.
1: Нет, я просто к тому, что очередная интересная новость подоспела.
2: Выкрутился.
1: Значит, каждый пятый россиянин скрывает от партнера, что бы вы думали.
2: Что?
1: Я не удивлюсь,
2: еще четверых россиян.
1: Я не удивлюсь, если выяснится, что он общается с нейросетью. 19% россиян признались, что они не хотят, чтобы их переписки с нейросетью видел партнер. Это следует из опроса. При этом женщины скрывают вот такое общение чаще, чем мужчины. Еще 5 опрошенных признались, что они испытывают ревность ко второй половинке из-за ИИ. Потому что, ну вот этот чат, он же умеет красиво постелить соломку.
2: И-и-и.
1: И-и-и. И кроме того, 2% россиян заявили, что вообще не стали бы встречаться с человеком, который не умеет пользоваться нейронками.
2: Не, ну, да, это очень веселая история. Это очень веселая, это очень хорошая новость, действительно. Люди, которые общаются с искусственным интеллектом, они же понимают, что они отправляют, ну, как бы, вот туда, где потом, естественно, искусственный интеллект использует их общение для того, чтобы помочь кому-то другому. Mm-hmm.
1: Ребята, знаете, у меня есть одна подружка, которая с помощью нейронки пишет классные поздравления с днем рождения.
3: Да.
2: Наконец-то кто-то у тебя из друзей заработает на открытках. Ребят, я понял, я хочу снять какой-нибудь триллер, который будет называться «Пять опрошенных».
3: Пять опрошенных?
2: Да, пять опрошенных.
1: Нет, давай пять злобных опрошенных.
2: Это было.
1: Да?
2: Да. Они зрителями были.
1: Пять добрых опрошенных.
2: Пять добрых опрошенных. А чего такие опрошенные? Ну, мы спросили.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Спойлер, спойлер, спойлер.
1: Что?
0: В этой песне, между прочим, зашифрована подсказка для нашей сегодняшней игры.
2: Да.
0: Слово не воробей.
1: Ну вот теперь люди опять будут ее переслушивать, понимаешь?
2: Хорошо.
0: Ну, пусть переслушивают.
1: Правильно.
2: Да, если вы вспомните эту песню в нашей игрушке «Слово не воробей», то точно можете выиграть.
0: Mm-hmm. Ну, да. По крайней мере, приблизитесь к победе.
2: Да.
1: Где эти два человека, два счастливчика, два победителя?
0: Они пока еще не знают о своем счастье. Но мы ждем их.
2: Позвоните нам скорее. 8495-995-105.7. Слово «не воробей». На кону колонка от Русского радио.
1: Не газовая, нормальная.
0: Классная, фирменная.
2: Музыкальная, да.
1: Да-да-да.
3: Русские перцы на Русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На Русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Реклама на русском.
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
11: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Драумель».
12: «Драумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Драумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
13: Большая упаковка, длительный срок хранения.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточните у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
17: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Да, слово не воробей. Предложение не куропатка. Сейчас, ребятушки, мы с вами здесь. Два человечка до нас дозвонились. Значит, одного зовут Женя. Вот он, с города Киров. Мы там были, знаем, любим. Женя, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Вот, Женя дозвонился, старался очень долго.
0: Женечка, сегодня вы будете играть, знаете, с кем? С очаровательной Катенькой из города Протвино. Вот, это у нас в Подмосковье. Катенька, доброе утречко.
4: Здрасте.
5: Доброе утро.
0: Привет. Катя взяла телефон. Я ей перезвонил, кстати. Нет, не перезвонил, она сама дозвонилась.
5: Доброе утро.
2: Привет, Катя.
0: Ну что, значит, Катя с Женей, Женя с Катей, да? Мы будем здороваться? Катя, Женя с Катей, давайте.
5: Доброе утро, Женя.
3: Доброе утро, Катя.
0: Женька поплыл, короче.
4: Так, дорогие друзья, сейчас... Нет, вам сейчас придется устроить битву. Вам придется петь по очереди песни, в которых встречаются мужские имена.
2: Вот так вот.
0: Так, подожди, пауза.
2: Да, например, честь того, что Димка вышел из отпуска, есть тоже прекрасная песня.
4: Есть.
0: Да. Мне, кстати, в этой песне очень нравится припев вот в этой вот, из известной турецкой песни.
4: Вот это мало. Да-да-да.
2: Ну, кто начинает? Может быть, Кать, вперед пропустим?
4: Пропустим.
2: Да? По-джентльменски.
0: Итак, песни с мужскими именами.
2: И поехали.
4: Кать, мы уже сегодня две подсказки дали.
2: Да.
0: И поехали. И вам в помощь, давайте.
4: Да, надо петь. Если вы будете читать стишок, это не засчитывается.
0: Погоди, она пытается петь. Подожди. Катюнь, давай.
5: Алёшенька. Светловолосый
0: паренек. Да, светловолосый старичок.
4: Принимается, Евгений.
3: Остановите.
4: Витя, надо выйти. Да, есть такое.
0: Витя вышел.
2: Катюш.
0: Катя пришла.
5: Алёшка.
0: Ну, погоди немножко.
2: Катя, видно, есть какой-то Алёшка.
0: Есть Алёшка.
4: Да. Все песни про Алёшку собирают всю жизнь. Там еще третья есть, если что.
0: Катя, у вас мужа не Алешка зовут, потому что знать просто.
5: Да, Алексей.
2: Ну, мы так и подумали.
4: Ясно. Жень, ваша очередь.
3: Да. Артур Пирожков.
0: Отлично, прославляешь Сашку Рева. Молодец, хорошо.
2: Оставит мужу Рожков.
0: Значит, если сейчас Катя не споет песню, которая посвящена мне с самого детства, я расстроюсь.
2: А Димке?
0: Есть такое, да. Но
5: нет,
0: это
5: там, к сожалению, следующая песня про Валеру.
2: Давайте.
0: Валера!
4: Есть.
2: Обожаем.
0: Как эпидемия.
2: Ну, ладно. Так, Жень.
3: Так.
2: У вас там
3: Анатолий.
0: Да, есть песня.
4: Есть такая, да.
0: Продолжать не будем. Да. Да.
2: Катюш.
0: Катя.
5: Так. Что там за подсказки-то были?
4: А, Катя, у нас нет времени на раздумья. Надо быстренько петь.
2: Как
4: Катя?
2: Зовут ведущих утреннего шоу? У каждого есть своя песня.
4: Катя, раз.
5: Рома, роман, я сочиняю роман.
0: Мужчина
2: всей своей жизни.
0: Хорошо, ладно, Рома было, да, было. Женька, давай. Женя,
3: так,
0: давай.
3: Так, вот.
4: Нет времени на раздумья.
3: Про Алёшку.
2: Да, давайте.
4: Надо спеть. Надо
0: пой.
4: Спеть.
0: Женя, пой.
3: Пой.
0: Женя, пой. Пой, Женя.
4: Жень, если вы сейчас не споете, то Катеньке достанется колонка.
0: Женя,
3: что
0: пой. Что сделал?
3: Зачем ты увёл?
2: Ах, как обидно.
3: Не помню.
4: Не увёл.
0: Так, значит, ребята.
4: Там студент был.
0: Перед тем, как подвести итоги, значит, по поводу исполнения, Катенька, к вам претензии, хоть вы и победили, по поводу исполнения песен «Антошка», а также песен «Я люблю тебя, Дима». Вот я, знаете, отправляю вам свое маленькое фи, вот в Протвино, да, но еще и колонку!
2: Поздравляем!
5: Ура!
0: Эх, Катька, Катюшка, Женечка, вы не расстраивайтесь, вас обнимаем крепко. Кать, пошли ему воздушный поцелуй, пожалуйста.
2: Катьке Лёшка есть.
5: Воздушный поцелуй посылаешь.
0: Да, это, кстати, от Лёшки был тоже. Вот, обнимаем вас, хорошего дня.
2: Пока!
0: Слово не воробей. На русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
7: Русском радио.
8: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина!
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Я нашел место.
0: Хоррор.
5: Кларк, что это?
0: Закулисье реальности.
6: О, боже.
7: Тяни, тяни, тяни!
8: Что ты увидел?
7: Давай!
0: Возрастное ограничение 18+.
5: Я не понимаю, что это?
0: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Ты слышала новый хит?
13: Нет.
12: Тогда включаю.
14: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
15: Заезжай сегодня.
16: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
19: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
20: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
21: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
22: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
23: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
22: Русское радио.
24: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
22: Только любимая.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Сегодня без света останутся с 9 утра до 4 дня жители домов на Тельмана, в переулке Крепостном и на Красноармейской, а также города Волос, сообщает Донэнерго. Также с 9 утра до 5 вечера отключения пройдут по Комарова, Космонавта, Бурсовецкая, в переулке Крымский, Тихорецкий, Вяземцево, Суздальский, Краснооксайская, 2-я Пролетарская, Богданова, 1-я, 2-я Киргизская, Белорусская. С сегодняшнего дня на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области изменится схема движения. Ограничения, связанные с проведением реконструкции дороги, сообщили в автодоре. Для транспорта закроют съезды с развязки и мост на 969-м километре трассы в районе хутора Русско-Прохоровского Красносулинского района. Объезд будет организован через транспортные развязки на 960-м километре возле хутора Холодный Плес, на 964-м километре возле хутора Михайловка и на 993-м километре в районе поселка Аютинск. Компания Grand Service Express отменила поезд номер 483-484, возивший пассажиров из Таганрога в Керчь и обратно. Поезд Таганрог-Керчь отменяется. Поезд больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи, начиная с 18 июня из Таганрога. В Ростове 22 градуса, тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» «Темпавто» «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Русские перцы.
6: Утро красит между цветом, плещет радиоволна, просыпается под перца вся огромная страна.
7: Главное — утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
8: Ой, а мы продолжаем, дорогие друзья, радоваться лету, радоваться солнышку. Плюс еще подарок в тут мороз привозил, мам, не горюй просто. Вот, а Полине тапочки из этого, из отеля. Мне душевой набор.
9: Да.
8: Приятно, радостно. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Здесь это русские перцы на русском радио. Люди, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Доброе утро.
9: Да, там, кстати, есть очень хороший лосьон для тела.
8: Лосьон для тела?
9: Помажься им.
8: Я? Я думал, натереть кого? А он что, омолаживающий?
9: Конечно.
10: Такого маленького пузырька ему не хватит.
8: Нормально. Мне нужна цистерна. Цистерна. Вот такая вот, чтобы, знаешь, в чем желательно, чтобы еще и с обезжиривателем, да?
9: Антон, тебе как раз вот этого пузырька достаточно будет.
8: Да?
9: Угу.
8: Не жадничай. Я понял.
9: Не жадничай. Ну, если мы уже заговорили про отпуск, вы знаете, как я люблю это дело.
8: Я пошел.
9: Я люблю в отпуск уходить. Ну, обожаю ездить на паромах. Из Сызрани к бабушке и обратно. Uh-huh. И вот, значит, была ситуация в прошлый раз, когда я плыл на пароме. Навигатор мне показывал маршрут до Москвы. Я схожу с этого корабля и еду дальше. Спустя время я понимаю, значит, что еду я куда-то не туда, судя по карте. Почему-то у меня на навигаторе лес вокруг, а я вообще в городе. Я решил остановиться, посмотреть, где я вообще нахожусь. Но в Сызрани проблема есть с указателями улиц и домов. Их просто нет на домах. То есть, если ты хочешь понять, где ты находишься, никак ты не разберешься. И зориентировав, значит, что там есть. ВБ, КБ и прочие магазины, которых полно в городе. Еще и заправка сетевая тоже здесь же. В итоге увидел какой-то ресторан неподалеку местный. Начинаю искать. Оказалось, что их тоже 5 в городе. Думаю, да что ж такое-то, как?
8: В тоже итоге, сетевые, ладно, да?
9: Да.
8: Из итоге всей России ушли, а вот в Сызрани остались.
9: Да, думаю, ну что ж такое, как же мне вообще понять? Я потратил на это 1.5 часа, на то, чтобы выяснить, где я нахожусь. Пробил все по карте, и заправка была только рядом с одним из этих ресторанов. Ну, вот так я определил свое местоположение, а потом ехал уже как по бумажной карте.
8: Угу. Я так место в обществе определил. Нормально? Хорошо. И что, и как?
9: Ну, как видишь, доехал все-таки.
8: Ну, город посмотрел?
9: Да.
10: Молодец. Покатался по Сызрани.
9: Пользуюсь случаем.
8: Хочу
9: передать главе города Сызрани, мэру, чтобы они все-таки повесили на дома крупные, узнаваемые, читаемые таблички с названиями улиц и домов.
8: Не надо. Во-первых, это единственный в России город-квест. Да?
9: Действительно.
8: Поэтому поворачиваешь с проспекта Распродаж, на улице Релей, ну там все хорошо. Мне нравится Сызрань.
9: Сызрань прекрасная.
8: Да.
9: А только вот указателей не хватает.
8: Ну и не надо.
9: Пожалуйста. Все, вот так я определил свое местоположение, но хочется у наших слушателей спросить, куда их навигация заводила.
10: Понятно. Давайте поговорим про навигацию. Про то, что вы сейчас находитесь в Шереметьево, писать не обязательно. Мы все это прекрасно знаем.
8: Мы оттуда вещаем.
10: Да. Пожалуйста, пишите ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним, пожалуйста.
8: Очень любим в личку получать ваши смс-очки во всякие мессенджеры. 8-916-003-105-7.
9: И вспомните про старые добрые смс-ки.
8: Да. Эх.
9: Эх.
7: На русском радио.

0: Так, ну все, в Сызрани я точно теперь не заблужусь. Нам тут пишут.
1: Проводники у тебя есть.
0: Да, да. Привет передает оттуда, спасибо.
2: Осталось только до твоего приезда открыть еще 4 ресторана.
0: Ты же сказал, достаточно, да. Вот написала нам Вера. Она говорит, что возвращались из Пензы в Иркутск, и навигатор нас сначала завел в Мордовию, затем в Татарстан, потом в Чувашию, протащил по платным дорогам, и только потом мы каким-то чудом выехали на трассу, ведущую к Уралу. Поездка оказалась долгой и дорогой. Из Пензы в Иркутск.
2: А туристическое агентство «Россия! Моя Россия!»
0: Ну да, зато мы посмотрели Мордовию, Татарстан, Чувашию.
1: Конечно.
0: Еще да. И по красивой платной М-12 проехали.
2: Увидеть Мордовию и кайфануть.
0: Да.
1: А когда еще так проедешь? Ну, если бы тебя навигатор не повел, ты бы сам не поехал.
2: Ну, у меня друг говорит, проезжал недавно Мордовию. Проехал! Не заезжал.
0: Ой, в Мордовии есть такое прекрасное село, называется Умет.
2: Умет?
0: Да, там, в общем, такие избушки, не на курьих ножках, но в любую избушку ты заходишь, там тебе накроют такой шикарный стол, Антон. Тебе обязательно надо там побывать.
1: Так
0: там
1: что
0: все
1: едем.
0: Все дальнобойщики столовуются.
2: А там нет такого, чтобы кто-то от печки развернулся, да, вот после вот кушай, кушай. Вот,
0: ну, анимационные программы тоже можем организовать.
2: Да?
1: Для тебя все что угодно, дорогой.
2: Аниматор аниматора поймет.
0: Главное на лопаты.
3: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, западный ветер до 7 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
9: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
8: Собираемся! Дорогая.
9: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
3: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741, 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
13: «Высотаремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
14: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
15: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
3: Русское радио.
16: Русское радио.
17: Матушка, земля, белая, березы, лета.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
16: Ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: А ведь реально можно сойти с ума, если навигатор не туда тебя заводит, и ты не знаешь, как уже выехать, что делать, куда ехать, куда поворачивать.
2: Вообще, стоит ли ехать дальше?
3: Да.
1: Или нужно ехать уже обратно домой и не пробовать.
3: 16-й круг пошел по кольцевой.
2: Расскажите нам, пожалуйста, как вы встряли. А вот Светлана говорит, что ехали однажды в поход на Волгу. Ехать больше 4 часов. Вдруг сказал, что можно срезать. И говорит, вас навигатор будет разворачивать. Но вы его не слушаете, потому что он эту дорогу не видит. Ох, как старался навигатор уберечь нас от этой дороги. Вернее, от ее отсутствия. Ямы, ухабы, богом забытые деревни и полное отсутствие интернета. И тут навстречу едет бричка с ослом. В общем, Светочка себе...
3: И раздает Wi-Fi.
2: Света себе всегда теперь обещает слушать навигатор, если не знает, куда ехать.
3: Не, на дороге надо быть осторожным, это вам не шутки. Шутки — это те, которые вы пишете и присылаете. Поэтому шутка, написанная вами, может стать частью эфира Русского радио. Для этого просто отправьте ее на сайт русрадио.ру. Лучшие работы прозвучат в моем исполнении, а их авторы получит эксклюзивные футболки с собственной шуткой. Ну, чисто на память, для красоты. Узнать больше можно на нашем сайте русрадио.ру.
2: Ну, вот это, кстати, про осла было хорошо, но надо чуть-чуть доработать.
3: То есть не получу майку, да?
2: А, доработай.
3: Ты? Нет?
1: Ты не получишь.
3: А я заказал себе уже.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Чешется. Что делать?
9: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама «Аухилен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность.

0: веры в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Момент, когда навигация завела вас куда угодно, но только никуда, куда было вам нужно. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
2: Никуда в никуда.
1: Да. Никуда в никуда.
2: Не скрыться нам. Вот пришло сообщение без подписи. Не знаю, почему не подписываетесь. А в моем навигаторе Лариса Гузеева, дерзкая. И завела она меня в чисто поле. И говорит, я думала, вы ездите быстрее.
3: Да, а там она нашла своего мужа.
1: Да, женихи.
3: Да, там женихи такие.
2: На тракторах, на комбайнах.
3: Яська, Меша.
1: А может, специально, знаете, такая программа навигации от Ларисы Гузеевой. Да. Она ведет тебя ближе.
2: По деревням и весим.
1: Да, где там есть свободные мужчины.
2: Ну, а чего? Они там на свежей курятине.
3: На свежей курятине, так и на белках все прям.
2: Выросшие,
3: да. А на заднем сиденье сибит.
4: Не туда, не туда. Я тебе говорю.
3: Не туда поворачиваешь.
2: И оказывается, что это для сибитовых женихов ты ищешь.
3: Твой муж-то в седьмом стагу.
1: А да, там еще сидит астролог, который говорит, так, вот сейчас в этот дом по Марсу, да, обязательно нужно заехать.
3: А сзади еще экстрасенсы бегают, господи, что у вас, у вас в багажнике кто-то лежит уже 8 лет.
2: Экстрасенсы до осени в отпуске.
1: А, да?
3: Ты что, правда,
2: конечно.
3: А как быть?
1: Как вы без них, да?
3: А что делать тогда? Я же не знаю, как существовать дальше.
2: У нас есть карта Таро.
1: Кто? А, все, нормально будет.
2: У нас штатный таролог есть.
3: А я думаю, что ты по ним ездишь, что ли?
2: Конечно.
0: Русские перцы на

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, я думаю, что можно, в принципе, утереть слезы золотым граммофоном. Да? Конца года за эту песню.
1: Расцарапать лицо просто.
0: Не, ну можно слезки туда, в этот граммофон.
1: Да-да-да.
0: Накапать.
2: Да не надо, только слезы счастья.
0: Конечно,
2: и Полина тоже будет плакать тогда. Кто-то тоже спит. Полина, не плачь.
1: Да.
2: А я буду говорить, я от счастья плачу.
0: Мы тебе деньгами вытрем слезы.
2: Деньгами? Что такая меркантильная?
0: У нас есть 10 тысяч.
1: А эти Иванушки ничего не предъявят? Нет, ну просто, как по кукла Маша не плачь, кукла Лена не плачь.
0: А здесь не кукла, здесь же к живой женщине обращение. Это у Иванушек куклы, а у этих живые.
1: Они еще нормальные, еще молодые. По крайней мере, у одного из них тоже нормальные женщины.
2: Еще откачали.
0: Это как в анекдоте про лошадку. А у меня была живая.
2: Так, давайте мы не про анекдоты, а про игры поговорим.
1: Давайте про деньги.
0: 8-495-995-105-7. Звоните в игру «Против правил».
1: 10 тысяч рублей!
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: всем параметрам.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
3: «В ленте».
11: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ой, бабло летит, как перелетные птицы. И люди дозвонятся до нас, ловят его. Это игра против правил. Пятерочка, потом пятерочка. И так вот десяточка разыгрывается практически ежедневно по будням от русских перцев. До нас дозвонился человек с прекрасным, потрясающим, восхитительным, жизнеутверждающим именем Антон.
2: Оу.
1: Антон из Иркутска.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Привет всем.
3: Это уже 100% успеха, мне кажется, сегодня.
2: Да, ну, конечно. Нет, ну 99.
3: Да?
2: Конечно.
1: Давайте будем реалистами
2: будем все-таки.
1: Действительно.
2: Так, Антон, рассказывайте, где вы, что вы, как вы,
1: почему вы
3: и зачем.
4: В Иркутске на работе сейчас. Вот наконец-то дозвонился до вас, давно пытался.
1: Умничка. А кем работает Антон?
4: А я программист.
2: О,
1: нормально.
2: C++, Java, что там? Object.
1: Зачем ты материшься в прямом эфире, а, Морозов? Ну что ты прямо? Не разговаривай на турецком.
2: Или вы вайп-кодите?
1: Что?
3: Что?
2: Сейчас модно вайп-кодить.
3: Антон, как вы что-нибудь из этого делаете?
4: Более прикладные задачи, геоинформационная направленность.
1: А-а-а.
3: Вот так вот.
2: Ничего не понятно?
1: Не, мы ничего не поняли, но сказали,
3: с умным видом, как всегда.
1: Ну, теперь мы поумничаем.
2: Да, Антон, сейчас Антон будет задавать Антону вопросы.
3: От Антона.
2: А Антон будет Антону отвечать неправильно, но логично. То есть
1: люди будут говорить, эх, вы два Антона.
2: Да, вот, отвечайте логично, но неправильно. Каждый такой ответ вам принесет 1000 рублей. 20 секунд у нас длится первый раунд. Если вы его пройдете, то потом сыграем с вами, надеюсь, в супер игру. И там вы заработаете уже 10 тысяч.
3: Антон, держим за вас пальчики, кулачки и все, время. Что можно тоже.
1: Это
3: поехали.
1: Как жалко скрутилось.
2: Время пошло.
1: Как называется устройство, по которому звонят?
4: Домофон.
1: Транспорт, который ездит под землей.
4: Автомобиль.
1: Какой праздник отмечают 8 марта?
4: Международный мужской день.
1: Из чего пекут хлеб?
4: Из воды.
1: Кто съел бабушку красной шапочки?
3: Пятый вопрос, не успеваем.
4: Медведь.
3: Уже не можем принять ответ, потому что после гонга, ну, 4000 рублей.
1: 4 косаря для Антошечки. Антошечка, 4 косаря летят в Иркутск?
2: Вы рады?
4: Отлично, замечательно.
1: Замечательно. Ну, как хорошо.
3: И мы за вас очень сильно рады.
1: И мы тоже. Никогда еще не радовался. Может, потому что тебя зовут Антон. В общем, Иркутск, поклон. Обнимаем тебя крепко. Потрать 4000 на удовольствие. А не на какую-нибудь подписку.
3: Пока.
1: Давай.
0: Игра против правил. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Курс валют. На русском радио.
5: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 91 копейку. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 82 рубля 97 копеек.
6: Спонсор программы ООО «Формула А».
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
8: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники ИАС, радар ООО «Автостат».
9: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
11: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
17: Общий срок акции с 15 апреля 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

прячься дома.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Самаре спасатели продолжают разбирать завалы в пятиэтажном доме, где накануне произошел взрыв бытового газа. По данным властей, жители пострадавшего дома не стали размещаться в пункте временного пребывания, который был подготовлен на базе одной из школ. Большинство людей уехали к родственникам и знакомым. После завершения аварийно-спасательных работ специалисты обследуют здание и определят его техническое состояние. И к другим темам. Парламентарии предложили ужесточить наказание за незаконную установку на автомобиль знака «инвалид». Авторы инициативы отметили, что для бесплатной парковки авто для этой категории граждан выделяется не менее 10% мест. Однако водителей, которые используют опознавательный знак без разрешения, становится все больше. Российские сервисы после принятия нового закона начали блокировать регистрацию и вход для пользователей через иностранные аккаунты. Теперь при попытке зайти на сайт через, например, почту Gmail появляется сообщение о том, что по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации, например, по номеру телефона. Несмотря на рост онлайн-покупок, офлайн-формат по-прежнему сохраняет устойчивые позиции и не уступает цифровым каналам. По данным исследования, для большинства россиянок комфорт при посещении магазинов во многом определяется уровнем сервиса. И речь идет не просто о формальной вежливости. Запрос покупателей смещается в сторону более тонкого и уместного взаимодействия. 9 часов 2 минуты в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Хорошо, что ваш радионавигатор привел вас сюда, на русское радио, на главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Здравствуйте, друзья. Вы прибыли в точку назначения.
1: Да, доброе утро. Доброе-предоброе. Ну, здесь посмотрите, какие красавчики сидят. Один загорелый. Ой, Димка Морозов вернулся из отпуска. Антошка Юрьев только о нем мечтает.
0: Ну, Полина Жукова тоже через недельку отправится туда.
1: Да, побываю на морях.
0: А, подожди, ты на эту неделю уже улетаешь?
1: Нет. Только через две.
0: А, через две.
1: Не отправляй меня раньше.
2: Господи, как вот это.
1: Я хочу побыть с вами.
2: Все мы там будем, ребят.
1: Да.
0: Я тебе там $100 оставил в бутылке, если выловишь из моря. А ну ладно,
2: нет. Бутылка полная.
1: Полная?
2: Да-да-да.
0: А сейчас мы поговорим о том, когда навигация завела вас куда угодно, только не туда, куда вы хотели.
1: Вот напишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть шикарный пост с нашей фотографией. Там можете излагать душу, пишите, рассказывайте, куда вы там доехали или не доехали.
2: СМС-ку хотим от вас получить, пожалуйста.
0: Везде отправляйте. 8-916-003-105-7. Это значит мессенджеры типа Макса и остальных.
1: Да.
0: И да, СМС-ки, ММС-ки. Все ждем.
3: На русском радио.

0: Он плохой, он
1: чужой.
0: Очень плохой.
1: Это чё? Не мой маршрут.
2: Что, куда, куда? Маршрут простроен. Изменение маршрута. Направо, налево.
0: Маршрут просрочен.
2: А мне, да, маршрут просрочен. Мне очень нравится. Ты знаешь, там, как раньше были немецкие навигаторы. Поверните через 50 метров налево. Я сказала, вернись и поверни.
1: Какой строгий. У тебя такой был навигатор?
2: Конечно, да.
1: Бедный ты мой. Ты на таких навигаторах рос.
2: Да, я на каких я рос навигаторах, ребята? Что ты будешь делать?
0: Мы сегодня обсуждаем моменты, когда навигация завела вас куда угодно, только не туда, куда надо. Пишите, пожалуйста, ваша история. А мне хочется у Полинки спросить, вот куда ты приезжала не туда?
1: Ой, куда я только не приезжала. Ну вот однажды очень...
0: Однажды сюда приехала случайно.
1: Торопилась, я так торопилась на мероприятие. Значит, вбила адрес на автомате. Да. Вообще не посмотрела, как будет проходить маршрут, то есть через что он будет идти. И поехала. Заподозрила я неладное уже, когда, знаешь, отъехала от МКАД, наверное, километров 40. Оказалось, что такая же точно улица есть и в подмосковном прекрасном городе. В общем, вот так вот. Не знаю, почему, кстати, она была в поиске, вот, в приоритете. Но, видимо, не надо было мне на то мероприятие в тот вечер приезжать. Зато покаталась, так сказать, по Золотому кольцу.
2: Молодец, да. Ты помнишь, когда он говорит, а ты где? Я в Рязани. На самом деле, Жукова с тех пор ездит исключительно по контурным картам.
1: Да, это точно. Я сначала разрисую их, потом уже проложу маршрут и поеду.
0: Ну, то есть ты знаешь, где полезные ископаемые, где руда у нас и так далее.
1: Руда, да.
2: Ты что, она же крот!
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове 23 градуса, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
13: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Это родные нулевые.
14: Крылатые десятки.

0: настоящие.
1: Влюбленный я созданный таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите, когда навигатор вас привел не туда.
2: Ой, не туда.
3: Вот Наталья нам написала, что в прошлом году, двигаясь по М4, навигатор пишет, что впереди ремонтные работы и можно объехать через ближайшую деревню. Мы, полагаясь на навигатор, он же лучше знает, все-таки поехали. Заезжаем в деревню и не понимаем, почему на нас странно смотрят жители. Доехали до конца, значит, навигатор пишет, развернитесь. И мы видим, что дальше дороги нет. Вот так вот. В общем, пришлось возвращаться обратно.
4: Не на тот финал я рассчитывал.
3: На тот?
4: А срезали мы. У нас эти таксы как-то странно смотрят. А теперь я фермер. Uh-huh. А что выезжать-то? Можно было и в деревне потусить.
1: Ну, действительно.
4: Прикольно.
3: Зато там купили они фрукты в дорогу,
4: да,
3: еще. Плюсы
4: там,
3: есть.
4: Там же реально вкусно. Uh-huh. Вот. Я нечаянно где-то в деревне свернул не туда и напоролся на пекарню.
3: Uh-huh.
4: На пекарню вот такая вот, типа, знаете, вот не те, которые модные пекарни, вот это вот, антроме, да? А там прям хлебом пахнет так, как, знаешь, как в детстве. Боже мой, как я взял этот батон.
3: Мне кажется, это не случайно.
4: Как, это не случайно.
1: Тебя сама судьба
4: Антон,
1: туда завела.
4: Батон, да, я понимаю. Вот, и я, короче, вот так вот прям вот мякоть это раз, и думаю...
3: У тебя по умолчанию просто в навигаторе стоит пункт назначения, это... Пекарня.
4: Пекарня, да. Куда бы я ни приезжал.
1: После этого ты знаешь значение слова крынка.
4: Крынка?
3: Крынка молочка.
4: Да, да, да, да. Антошка.

0: миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Какая у меня диета? Невкусное нельзя! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Без тебя нельзя.
1: Это же просто гимн навигаторам.
2: Действительно.
3: Без тебя нельзя?
1: Нельзя. Да. Без тебя надо. Туман. Без тебя тупик.
2: А в навигаторе есть голос Баскова, нет?
3: Не знаю.
1: Ну, можно сымитировать.
2: Ты знаешь, ты поворачиваешь куда-то, а говорит, куда ты едешь? В лихотри мечты небывалые.
3: А вот, кстати, про голоса. Есть анекдот, не знаю, знаешь ты его или нет?
2: Нет.
3: Давай посмотрим. Вот Илья написал: через 800 метров поверните направо, через 500 метров поверните налево, похудейте на 10 килограммов. Вадик, я не глупая, и твой голос от навигатора отличаю. Смешно?
2: Да.
3: Да.
2: Действительно, мне нравится.
3: Вот.
2: Мне нравится. Мне еще больше нравится, когда это сам, когда еще отвечают шепотом, говорят: слушай, здравствуй, ты не мог бы, пожалуйста, это закрыть? А что ты так тихо? Говорит: я, короче, уборку делал, я тебе звоню из мешка для сбора пыли.
1: Ужас.
2: Ужасы. Ужасы на русском.
1: Городка.
2: Да.
1: Кстати, вы знаете, сейчас у Полинки хорошо получилось.
2: Получилось хорошо.
1: Быть голосом навигатора.
2: А ведь еще раз получится, еще лучше.
3: Через 800 метров поверните направо.
1: Нет, сейчас плохо. Давай. Да? Через 300 метров отделяй.
3: Через 300 метров поверните направо.
2: Заметил, она не сказала: через 300 метров отделяй. Значит, она слышит тебя. Это очень хорошо.
1: Отделяй и властвуй.
3: Отделяй и властвуй. Через 5 секунд замолчи.
2: Отделяй и властвуй. Полин расправил плечи. Новая книга. Ловите.
0: Русские перцы. Народ.

0: Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи поняты где-то в пробке. Но на сердце много трещин, и

0: Но нам еще далеко до эпилога. Еще успеем почитать ваше сообщение. Вот Вита нам написала: в Москве и в Красногорске есть две улицы народного ополчения. И мое такси постоянно приезжает не на ту улицу. Причем я живу в Красногорске, а в Москве работаю на улице народного ополчения.
1: Мне кажется, у нас есть подруга, которая тоже есть на такси,
0: есть, да.
1: На эту улицу.
2: Нет, слушай, у меня, вот, к примеру, улица Центральная, где я живу, есть еще улица Центральная в Красногорске. Пару раз туда приезжали суши.
0: Еще в Октябрьском есть тоже Центральная улица.
2: Если туда еще мои суши будут приезжать.
1: А знаете, еще есть улица Ленина в каждом городе.
2: В каждом городе, конечно.
1: Туда тоже можно
0: приехать. А там, где нет улицы Ленина, есть проспект Ленина.
2: Да, и переулок Ленина. Нет, ну переулок это слишком мелко для Ленина.
0: Угу. Должна быть либо улица, либо проспект.
2: Действительно.
0: Расскажите, куда вас навигатор завел. Вот Андрей нам написал из Барнаула. На первом курсе университета в начале сентября решил прогуляться до торгового центра. Дорогу еще не знал и пошел по Дубльгиз. Он вел меня какими-то дворами. Несколько раз заходили в тупики, но с горем пополам все-таки дошел. Как оказалось позже, можно было дойти практически одной прямой дорогой, буквально несколько раз повернув в другую сторону. Но навигатор хотел, чтобы я потерялся во дворах. Дубльгиз.
2: Но это нормальная ситуация. Вышел в Барнауле, пошел гулять до торгового центра. Не дошел. Спасибо центру за это.
0: Да.
3: Русские перцы. На русском радио. Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Как хорошо, что каждое утро навигатор нас с вами доводит туда, куда нужно.
2: Действительно.
1: На работу.
2: Меня доводит, я не знаю, доводит меня прям. Мне теперь к психологу идти надо.
1: Ты хочешь поговорить об этом?
2: Нет, я не хочу поговорить об этом, я хочу пойти позавтракать.
1: Да, давайте уже. Да. Все?
3: Давайте, конечно. Приятного аппетита.
2: Спасибо огромное. Да, да,
3: я-то не пойду, потому что я после люля-кебабов и после лохмаджунов и пиде, я пока воздержусь от завтраков.
1: Ну, посмотришь на нас.
2: А, погоди, ты съездил в Турцию, получил люлей, вернулся обратно.
3: Люлей, лохмаджуна, пиде.
1: Ой.
2: Ой, я тебя умоляю.
3: Там много было
2: вкусностей. Я тебя умоляю, будь добр, почитай пока. Вот пиде не надо. Не надо. Лохмаджун, люля, пожалуйста. Пиде не надо.
3: Это очень вкусно.
2: Не надо этого нам взять.
1: Мы пока не хотим.
2: Да, тоже мы
1: еще. Пойдем блинчики, там сырнички, кофеек.
2: А твое новое шоу, это радужный пиде, это знаешь, это не надо. Все хорошо. Давайте про еду поговорили. Вас поблагодарили, что вы нам написали.
3: Главное, чтобы Соловьев не прибежал сейчас при слове еда.
1: Да, это он может.
2: А, про нашего, господи, я тут думал.
1: Про Иван Соловьев.
2: Конечно, да.
3: Да, заговорили про еду. Так, все, давайте уже уходим. А Ленина здесь оставляем за
2: старшего. Действительно, действительно, вот он здесь,
1: да,
2: старший.
1: Он появится в новом часе, так что не переживайте.
2: Да, Эд Морозов, Эд Жукова, Эд Юрьев. Вам до свидания, до завтра, любимые, всего наилучшего.
3: Пока!
0: Русские перцы на русском.

0: Реклама на русском.
1: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
3: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
4: А что можно выиграть?
3: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
5: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте проведения, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю. Let's go dance.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
14: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
15: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет. Хочет вас видеть.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
18: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране разрешили выпуск бензина и дизеля более низкого экологического класса, чтобы избежать дефицита топлива. Ряду НПЗ позволили производить бензин и дизель стандарта Евро-3 вместо Евро-5, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Меру ввели осенью 2025 года, а в мае текущего года действие продлили. МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. Функции полиции начнут выполнять гражданские служащие ведомства, говорится в приказе министерства. Привлекать гражданский штат к полицейской работе будут по решению руководства. Инициатива направлена на повышение эффективности работы полиции и расширение кадрового резерва. В прошлом году из МВД уволились 80 тысяч человек, на 40% больше, чем поступило на службу. Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее. Вместе с тем увеличивается и объем наличности в экономике. По данным Центробанка, в апреле он достиг 20 триллионов рублей и вырос на 14% с прошлого года. Эксперты связывают тренд с ростом издержек малого бизнеса перебоями мобильного интернета. В ассоциации туроператоров напомнили, что в начале летнего туристического сезона можно купить туры на отечественные курорты с хорошей скидкой. Этим летом сезон на юге страны стартовал с выгодных предложений от санаториев и отелей. Мотор отмечает, что на такой шаг ательеры идут из-за снижения спроса. В этом году цены оказались на 10% ниже прошлогодних. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

здесь вместе с вами. Всем желаю классного, хорошего, летнего, позитивного дня. Надеюсь, ваши длинные выходные прошли. Ого, хорошо. У кого-то уже начался отпуск, а кто-то просто вернулся из него. Всем привет. Привет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове в эти минуты 24 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
9: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
10: Спонсор программы ООО «Prestige Motors».
11: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
0: Русское радио. Что слушает страна?

0: лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: шутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
4: Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 91 копейку. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 82 рубля 97 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
14: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
15: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Мобильное приложение Русского радио.
18: Русское радио.
17: В любое время. В любом месте. Вместе.
19: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране разрабатывают идею снижения налоговой нагрузки для многодетных семей, ведущих предпринимательскую деятельность. Для самозанятых предлагается уменьшить налог с 4 до 2% при работе с физическими лицами и с 6 до 3% при оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Парламентарии направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Рособорнадзор утвердил порядок апелляции по единому госэкзамену. Ее можно подать в течение 2 дней после объявления результатов. Подать апелляцию может сам участник экзамена и его родители при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявление можно подать в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. В МВД сообщили о фейковом сайте Роскомнадзора. Мошенники зарегистрировали домен rkn24.ru и оформили его как сайт ведомства. На нем представлены справочные материалы, форма обратной связи и каталог несуществующих сотрудников. По данным правоохранителей, в мае было заблокировано более 7 тысяч фишинговых сайтов и около 500 ресурсов с вредоносным программным обеспечением. Почти половина российских работодателей положительно оценивают уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала карьеры. По данным исследования, высокий уровень подготовки отметили 19% компаний. Еще 30% считают его достаточным для старта. Лучше всего работодатели оценивают выпускников, которые претендуют на позиции в сфере управления персоналом. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

лучшие ожидаемые оценки за экзамены и понял, что да, все, между нами точно, точно любовь. И вот она подтверждена теперь уже документально. Серебро в начале этого часа на Русском радио. У нас впереди почти что 3 месяца летних. Ну так, 2 недели уже быстренько пролетели. Но зато впереди еще почти все лето. Я надеюсь, вы его проведете вместе с нами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио в твоем мобильном.
10: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
11: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: На русском радио «Вкусная жизнь».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. Задумывались ли вы над тем, каким образом чавканье и хлюпанье меняют вкусовые восприятия пищи? Удивлены? Ну, давайте разбираться. Если в западной культуре чавкать за столом считается неприлично,

0: то в Китае и других азиатских странах чавканье и другие звуки при еде, наоборот, расцениваются как комплимент повару. Ученые провели исследование, в котором участники ели суп либо небольшими глотками, либо всасывали жидкость с хлюпаньем. И оказалось, что во втором случае та же самая пища показалась им вкуснее. Возможной причиной такого результата называют большую эмоциональную насыщенность процесса за счет подключения слуха. Другая гипотеза заключается в усиленном воздействии кислорода на пищу при всасывании. А еще одна в том, что такой способ позволяет есть более горячую еду, а этот фактор тоже может влиять на восприятие вкуса. Так что если ваш ребенок чавкает, возможно, в вашей семье растет будущий гурман, но с правилами приличия его все равно лучше познакомить. Такова западная культура.
1: Русское радио.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 15+. Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

меня тоже вчера случилась любовь и с первого взгляда, и любовь с первого укуса. Но я сейчас поясню, о чем я говорю. Помните в детстве, вот особенно те, кто жил в своем доме, когда мы бегали вокруг грядки с клубникой и ждали, когда же вот эта самая первая клубничка созреет. Сначала у нее правый бок покраснел, потом левый бок покраснел. И вот, наконец-то, она вся красная, вся зрелая. И ты бежишь, срываешь и вкушаешь. Это первый укус. Это первая ягодка. И вот у меня вчера так и случилось. Я все выходные праздничные бегал вокруг грядки с клубникой, ждал, когда первая клубничка созреет. Она созрела, и я ее съел. Ой, как вкусно! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Я вам желаю хорошего понедельника. Я вам желаю легкого понедельника. Надеюсь, три праздничных выходных вас не выбили из колеи, и вы полны энергии, полны сил, и самое главное, полны здоровья. Здоровье, кстати, берегите. Под кондиционерами не сидите. Слишком холодную воду не пейте. Мороженое можно, но маленькими кусочками. И, конечно же, Русское радио. Мы всегда с вами, мы всегда стоим на страже вашего шикарного настроения. Иван Соловьев, это я, проведу с вами ближайшие много-много часов. Нам скучно не будет. Будет музыкально и будет весело. Оставайтесь в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю. Let's go,
7: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина.
14: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: В очереди к ясеню всем только спросить.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна. Русское радио.
18: Мне не нужен мир без твоей любви. Мне не нужен мир, в котором мы одни.
17: Только любимое. Только лучшее.
18: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
17: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Госдуме предложили снизить налоги для самозанятых из многодетных семей. Инициатива также должна коснуться индивидуальных предпринимателей в этом статусе. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направили депутаты. Для самозанятых предлагается снизить ставку с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С конца июня до конца июля в Ростове будет частично ограничено движение транспорта по улице Мусоргского. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением работ на подземных коммуникациях. Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей. Ограничения начнут действовать с 30 июня по 31 июля. На вертолетном поле в Ростове к 1 сентября откроют новую школу на 400 мест. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, единственная действующая школа в этом районе переполнена. Проблема нехватки мест остается нерешенной уже более 5 лет. Завершить все строительные работы планируют к 1 августа. Здание модульной конструкции уже находится в высокой степени готовности. Школу оснастят за счет городского бюджета. В Ростове малооблачно, плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
6: Говорю всем здравствуйте, говорю всем добрый день. Кому-то уже говорю добрый вечер. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. У меня для вас отличные новости. Ну, во-первых, много музыки, я прям подчеркиваю, самые лучшие и любимые сегодня будет в эфире Русского радио. Конечно же, огромное количество новостей, стол заказов, целых 2 проведу стола заказов. И в 14.00 по московскому времени, и в 17.00 тоже по московскому времени. Всем желаю настроения просто шикарного. Будьте весь день с нами. Будьте, проведите этот день под музыку Русского радио. Это уже 100% залог отличного настроения. Иванушки Интернешнл начинают новый музыкальный час. Скоро Николай Басков и Согдиана в наших планах.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
10: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
4: Спонсор программы ООО «Автопарк».
13: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
0: Что слушает страна?
14: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
15: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
16: Николай Басков.

0: лучшие.
1: Лучший день у Николая Баскова будет 15 октября, когда ему исполнится 50. Представляете, Баскову 50 лет. Нет, ну, во-первых, Николай не выглядит на 50. Во-вторых, он по настроению далеко не 50 ему. А в-третьих, я просто удивляюсь. Вот только недавно было Баскову 25, а уже 50. Как быстро летит время. У кого сегодня лучший день, а? Кто сегодня именинник? Поднимите руки. Кто сегодня день рождения отмечает? Молодцы, мы вас поздравляем. Мы вам желаем крепкого здоровья. Мы вам желаем счастья. Мы вам желаем достатка. Пусть в вашей жизни все будет хорошо. Но если на работе сегодня встречаете свой лучший день, не забудьте, собственно, тортик, чай, не знаю, яблоки, виноград, клубника и т.д. и т.п. коллег угостить. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я. Так, впереди Иракли с новой песней, Игорь Николаев и Катя Лель прокатят нас на такси, такси и Мона прямо сейчас здесь на русском.
2: Я

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

новая песня от Иракли «Солнце внутри». Кстати, солнце у нас здесь, в Москве, Подмосковье, на выходных было предостаточно. Да, была очень хорошая погода, было жарко. Кстати, по коллегам сразу видно, да, кто все выходные дни провел на свежем воздухе, на даче или гуляя по паркам. Мы с каждым понедельником все чернее и чернее приходим на работу. Все загорели и загорели. Но, ребятки, все-таки имейте в виду, быть долгое время на открытом солнце – это небезопасно. Обязательно головной убор и достаточное количество воды, потому что солнечный удар никто не отменял. Я это знаю на себе. Да, в прошлом году первый раз в жизни со мной такое случилось. Больше не хочу, больше не надо. Берегите здоровье. Ну и, конечно, желаю всем шикарной погоды, где бы вы сейчас ни находились, чем бы вы сейчас ни занимались. Русское радио с вами. Впереди Филатов и Кэрос и Юлиана Караулова. Прямо сейчас Иван Соловьев. Это я, мой вам солнечный привет. Мне нужно.

0: Я ведь тоже давным-давно искал и нашел рецепт домашнего мороженого всего из 3 ингредиентов, ребята. Я сегодня приготовил, уже второй раз я это делал. Это так просто, это так легко, это так вкусно. И к тому же это понятно, из чего приготовлено. Ну, домашнее есть домашнее. Сегодня в 16:30 в рубрике «Иван да кухня» я с вами поделюсь рецептом, так что не пропустите. Это просто что-то неимоверно вкуснючее-привкуснючее. Вы слушаете «Русское радио», ну, конечно же, вкусная и музыка тоже. Звонки и Ася, Сергей Лазарев и Дмитрий Колдун через пару мгновений здесь на «Русском». Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения.
1: Иван Соловьев на «Русском радио».

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 15+.
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа «Москва», Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

лететь не обязательно, не превышаем скорость, соблюдаем правила дорожного движения, не летим, тише едем, дальше будем. А вот смотреть по сторонам, это вот прям на 100%. Вправо, влево, зеркала бокового вида, пожалуйста, ребятки, потому что мотоциклы там, сям, туда-сюда. В общем, на дороге будьте осторожны, будьте аккуратны. Ну и, конечно же, Русское радио, мы всегда с вами, куда бы вы ни отправлялись, с кем бы вы ни отправлялись. Блестящие прямо сейчас продолжают наш эфир до конца этого часа. Еще много классной и лучшей музыки. Все это для вас, наши родные, дорогие слушатели. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего настроения и, конечно же, хорошего рабочего дня в нашей компании.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на «Русском радио».
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 91 копейку. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 82 рубля 97 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина.
11: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
14: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Русское радио. Всегда с тобой.
17: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
18: Что слушает страна?
19: Но вот

0: строит страна.
1: Вот и лето прошло.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Принятый закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. При этом зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Правительство потребовало от компаний активнее проверять свою устойчивость к кибератакам. Речь идет о контролируемых атаках на собственный бизнес, чтобы выявлять потенциальные уязвимости. Власти уточняют, что такие проверки должны регулярно проходить предприятия, прежде всего из критически важных отраслей. Как пишет «Коммерсант», в прошлом году был проведен краш-тест 74 крупных российских организаций. Почти 70% из них были взломаны менее чем за сутки. Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри страны, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Она подтвердила, что некоторые насекомые действительно способны передавать людям различные лихорадки. В связи с этим глава ведомства порекомендовала избегать укусов комаров любого вида, вне зависимости от местонахождения. Оборот российского рынка каршеринга в январе-апреле текущего года сократился на 17% год-году и составил 17 миллиардов рублей, следует из данных Росстата. В Москве рынок потерял почти пятую часть выручки. На фоне роста тарифов средний чек каршеринга уже достиг 719 рублей и оказался выше средней стоимости поездки на такси, которую аналитики оценивали в 680 рублей. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Да нам разве вместе бывает скучно? Да никогда. Ни вам с нами, ни нам с вами. Вот поэтому мы, Русское радио, и запустили второй сезон конкурса «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Вы у нас, конечно, юмористы. Да, это сразу чувствуется. О чем я говорю? Ребятки, давайте, давайте, пишите шутки, придумывайте шутки и присылайте к нам на Русское радио, и пусть они покорят наш радиоэфир и прозвучат на всю страну. А присылать их нужно на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки, самые-самые, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Представляете, как это круто? Все подробности на нашем сайте русрадио.ру. Меня зовут Иван Соловьев. Рванули в новый музыкальный час здесь на русском. Григорий Лепс и Мот подхватывают эстафету. Хорошего дня!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер западный до 8 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
10: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.

вот какая интересная история. В России существует неофициальный праздник под названием День мужа, ну, День супруга. Отмечают его 19 января. Это как раз тот самый день, когда есть возможность выразить особую любовь, заботу и благодарность своему супругу. А вот что выдает интернет по запросу, а когда же День жены в России отмечается? Так вот, ответ. В России нет официального праздника под названием День жены или День супруги. Единственное, 26 января неофициальный праздник День супругов. Ну, как бы и мужа, и жены. Вот такая вот история. Поэтому, дорогие мужья, давайте сегодня, что ли, устроим для своих любимых жен, ну, такой неофициальный повод, неофициальный праздник, ну, и хотя бы букет цветов. Вот просто так, без повода. Вот сейчас едут муж с женой в машине. Жена такая: а, слышишь, да, что Соловьев говорит? Давай, давай, с тебя цветы. Вы слушаете Русское радио. Дима Билан продолжает наш эфир. Скоро новинка от группы «Градусы» и группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко в наших музыкальных планах.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

мы все после обеда замедляемся, начинаем притормаживать, может быть, даже немножечко тупить. Ну, потому что насытый желудок, вообще о работе думать не хочется, правда же? Вот я сейчас тоже возьму, пообедаю и буду уже не таким энергичным, не таким веселым. Да нет, шучу. Таким же буду, просто сытым. Приятного аппетита. Что там у вас на обед? Макарошки с котлеткой или с пюрешкой? Овощной салат? Ну, что-то легкое, наверное, да? Кто-то сегодня в понедельник начал новую жизнь, сел на диету. Ерунда! Ешьте, что хотите, просто двигайтесь активнее и дольше. Вы слушаете «Русское радио». Виктория Дайнеко продолжает наш эфир. Впереди Стас Костюшкин и Бахти Туркин буквально через 2-3 минуты. Иван Соловьев, это я. Хорошего всем дня, ребята.

0: Вот что-что, а молчать-то я точно не буду. Все-таки разговаривать с вами — это и есть моя работа, работа в удовольствие. Бхакти и Туркен на русском радио. 13:33. Это точное московское время. По нам, кстати, можно часы сверять. Делайте это смело. А скоро послушаем здесь, в нашем эфире, группу Hi-Fi. Юлия Михальчик появится и Стас Костюшкин буквально через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Я с вами разговариваю. От этого нам хорошо.
1: Я расскажу тебе о том,

0: сам.
1: Ну, давайте, давайте уже, конечно.
0: Правда, пополам хотел, но ладно.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да, за мной, следом за мной, ребята. Я вас веду туда, вперед, где стол заказов, наше с вами любимое время. Начнем в 14.00, сразу после выпуска новостей. Я жду ваши приветы, поздравления, пожелания. Будем делиться шикарным настроением друг с другом, договорились? Так что все, ребята, в 14.00 стол заказов здесь, на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежно. Нужный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Сказать, чего я хочу?
11: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
9: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
12: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
15: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску.
16: Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
17: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
18: Тучи – это недовольные жизнью облака.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Русское радио. Радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центр избиркома и Минстраны планируют организовать голосование по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва в 150 странах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего будет образовано около 300 избирательных участков, но цифры могут измениться. В этом году зарубежные избиратели смогут проголосовать только за списки партий. И к другим темам. С 27 года страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Проект федерального закона представил Минтруд. Общественное обсуждение документа продлится до 25 июня. Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде, что создает лишние бюрократические барьеры, считают авторы инициативы. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за летнего амбассадора сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru. Горожане выбрали фаворита из 13 кандидатов. Своим мнением поделились более 149 тысяч человек. Победителем стала кошка Андромеда, набравшая 15% голосов. Животное попало в приют в прошлом году. У кошки диагностировали вирусную лейкемию. Но, несмотря на это, она не перестает быть энергичной и игривой. Звание амбассадора поможет привлечь к ней больше внимания и повысит шансы обрести семью. Большинство молодых предпринимателей, которые ранее закрывали собственный бизнес, готовы вновь заняться предпринимательской деятельностью. Как показал опрос, молодые люди рассматривают прошлые ошибки как полезный опыт, который поможет успешнее реализовать будущие проекты. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Всем здравствуйте, всем добрый день, добрый, яркий, солнечный и, кстати, не жаркий день. Что у нас сегодня? Сегодня у нас... Вроде бы как понедельник, а день тяжелый, но с другой стороны, по-моему, он хорош изначально. Хорош тем, что мы вышли на работу после долгих выходных, праздничных выходных, и значит настроение должно быть ярким. Если даже чуть-чуть не так, то вместе сделаем его краше. Напомним, что прямо сейчас стол заказов по-ростовски в эфире русского радио «Ростов-на-Дону». Позвонить в прямой эфир и поделиться хорошим настроением 320-103-0, 863, код Ростова-на-Дону, код России, плюс 7. Мы есть в Максе, мессенджер Макс, русское радио «Ростов-на-Дону». Запишите, если до этого еще не записали. Плюс 7-918-590-0488. Плюс 7-918-590-0488. Кстати, легкий ветерок на улице сегодня не зря, потому что отмечается Всемирный день ветра. Что еще сегодня можно отметить, расскажу немного позднее. Кстати, именинники, также все, кого зовут Дмитрий, а меня тут... Опять же, кстати, зовут Дмитрий Чепахин. Всем доброго дня и хорошего настроения. Час проведем вместе. Присоединяйтесь также к нашей группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону», где много интересных моментов и даже розыгрыши подарков иногда вместе с эфиром, иногда отдельно. Ну а пока пусти музыку в душу и сердце, и станет лучше однозначно, и станет краше настроение. Может быть, погода вокруг. Елка открывает этот музыкальный час для вас.

0: По сообщениям сервиса Яндекс, погода сейчас в Ростове плюс 27, малооблачный ветер западный, умеренный 7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Вечером похолодает до плюс 24, ночью до плюс 19 и возможен небольшой дождь. Завтра 16 июня во вторник нас ожидает днем плюс 23, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. Давление 756 миллиметров.
1: Реклама на русском.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
1: Анимационное приключение «Зверолюция». Звери тоже люди.
5: Руфус?
3: Вы говорите?
1: Возрастное ограничение 6+.
5: Да расслабься.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: На всякий случай напомню, если хотите присоединиться к эфиру, это сделать просто. Можно позвонить, телефон прямого эфира в Ростове-на-Дону 320-103-0, обычный городской прямой номер, старый, добрый. 863 код города, плюс 7 код России. Мы есть в мессенджере Макс, можно писать и там, плюс 7-918-590-0488, наш аккаунт в Максе. Ну и группа ВКонтакте, тоже наш старый добрый друг. Группа «Русское радио Ростов-на-Дону», можно в комментариях под первым постом писать ваш привет, и можно в личку, нажав на кнопку сообщения. Стараемся во время эфира не пропускать ваши приветы. Немного о погоде поговорили перед рекламной паузой. Кстати, как всегда, дополняю. 15 мая, ровно 100 лет назад, в 1926 году, в нашем городе было всего плюс 7 градусов. Зато в 2013, что не так давно, было 36,7, и это в тени. Что еще интересного в этот день? Как уже говорил, сегодня Всемирный день ветра, поэтому слегка ветрено было в Ростове. Также в этот день, это день создания юнацкого движения в России по народному календарю, который я обожаю зачитывать, у него всегда какие-то оригинальные названия для каждого дня. Сегодня Вьюн Зеленый. Все, кого зовут Дмитрий, Иван, Мария и Ульяна, поздравляем с именинами. Ну, вот, собственно говоря, почему бы и не отметить. Важные события этого дня было проведено. Первое в истории успешное переливание крови человеку в этот день в 1667 году. В этот день в 1885 году в России был принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. Вот так. Что еще интересного? День образования ГИМС МЧС России, 1994 год. Чьи дни рождения можно отметить? Александр Горчаков, русский князь, государственный политический деятель России, 1798 год. Русский поэт-символист Константин Бальмонт, легендарный, 1867 год. Юрий Андропов, советский государственный политический деятель, глава нашей страны в советский период существования нашей страны, 1914 год. Советско-российская актриса Алла Казанская, 1920 год. Легенда, мировая легенда, советский хирург-ортопед, профессор Гавриил Елизаров, 1921 год. Еще одна легенда, советский-российский актер театра и кино Михаил Державин, 1936 год. Вот так. Ну и также сегодня отмечает день рождения российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Ковальчук, 77-й год ее рождения. Чем можете вы похвастаться, что хорошего рассказать, кого поздравить, как это сделать, вы уже знаете. Пишите либо звоните, а у нас самое что ни на есть нежное, но при этом одинокое. От Филиппа Киркорова, далее Андрей Губин, «Мальчик-бродяга», затем вернемся с продолжением череды ваших приветов.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вы знаете, действительно так и есть. Вроде бы как вот все вот эти чудесные рекламные джинглы, слоганы и веселые ролики, которые по завершении рекламной паузы звучат, они вызывают улыбку, но с другой стороны, это же так и есть. Сейчас зачастую старушки помогают ребятам, уткнувшимся в телефон, переходить дорогу, а не наоборот. А ведь хотелось бы, чтобы было наоборот. Но, кстати, сегодня приехал только что с мероприятия, где дети проходили участие в мероприятии по поддержке экологии, и хочу вам сказать, что да, действительно, как приятно, что есть такие замечательные, прекрасные дети в нашем городе и в нашей стране, которые поддерживают взрослых в их порывах сделать нашу жизнь лучше. Это действительно прекрасно. А теперь давайте продолжим, и ваши приветы, пожелания и поздравления. Сегодня, в этот прекрасный, замечательный летний день, яркая, потрясающая и замечательная девушка с не менее ярким и прекрасным именем Амина отмечает свой день рождения. Дорогая Амина, от имени любящей тебя семьи, от имени всех близких, родственников, друзей, товарищей, ну и, конечно, от русского радио в Ростове-на-Дону, тебе самые добрые и теплые пожелания. Пусть все у тебя будет настолько хорошо, насколько ты о том мечтаешь, того желаешь и никак иначе. Огромнейшего счастья и крепчайшего здоровья. И еще раз с праздником, дорогая именинница. Далее в нашем мессенджере Макс ваши приветы. Привет из Каменска-Шахтинского. Хочу сегодня поздравить с юбилеем свою любимую кумушку Ларису. Оставайся всегда такой, как сейчас, молодой, красивой, мудрой и душевной. Кума Таисия. И поставьте хорошую песню. Дорогая Таисия, пламенный привет Ларисе. Конечно, поздравления и, конечно, самые добрые и теплые пожелания. А музыка не

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, самое время приветов и поздравлений, поэтому присоединяйтесь, будем рады вашим посланиям, будем рады тому, что вы пишете, но можно и позвонить. Напомню, телефон стола заказов по-ростовски, в прямом эфире 320-103.0, код города 863, код России плюс 7, можно писать в нашем мессенджере Макс, плюс 7-918-590-04-88. Будем рады вашим посланиям. Еще, если хотите, есть прекрасная возможность для каждого из вас поделиться хорошим настроением, например, в нашей группе ВКонтакте. Это тоже просто группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Все, теперь сдал все явки и пароли. Будем надеяться, что вы уже на связи. Еще раз напомню, что в нашей группе ВКонтакте есть прекрасная возможность для всех вас не только передавать приветы и делиться

хорошим настроением, но еще и выигрывать подарки. Там иногда вместе с эфиром, иногда отдельно от эфира есть прекрасная возможность что-нибудь выиграть, какие-нибудь приятные подарки. Светлана написала: «Дима, любимый диджей, чей голос в эфире всегда греет душу, дает заряд энергии и позитива. Праздник поздравляю в День Ангела, желаю, чтобы уныние не знать, бесконечно процветать и всегда веселым быть, чтобы не было невзгод, пусть тебя удача ждет». Светлана – постоянная слушательница Русского радио. Светлана, как же приятно. Максим пишет: «Коллективу Русского радио желаю всем отличного рабочего дня, продуктивности и хорошего настроения. Как всегда, традиционные приветы Кристиночке. Пусть твой день сегодня будет наполнен только позитивом, здоровья тебе, всего самого наилучшего, а голос звучит легко и вдохновенно. Спасибо за ту атмосферу, которую ты слышишь каждый день». Далее Анна пишет: «Привет, любимое Русское радио, и огромный привет всем слушателям Ростова-на-Дону. Сегодня у меня первый день после интересного и яркого отпуска, и только Русское радио помогает мне снова быть на волне. Это же прекрасно, это же великолепно. Что еще?» Так, сейчас, одну секунду. Так. И дальше, что пишет еще? Ага. «Особый, самый теплый привет моим родным людям, брату Вячеславу и его большой семье, любимому мужу Максиму и моим замечательным сыновьям Андрюше и Илюше». Как же все-таки прекрасно. Так, и дальше. «Вы лучшие дети во всей вселенной. Русское радио, спасибо вам огромное за ваше умение передавать настоящее состояние счастья прямо через радиоприемник. Люблю безмерно». Ну как не лайкнуть такое сообщение? Настолько приятно их читать. Давайте продолжим наслаждаться музыкой. Дима Билан, «Молния». Ну, кстати, он сегодня тоже, видите, именинник. Сегодня все Дмитрий именинники. А далее Ирина Дубцова о нем, а потом вернемся и продолжим наше с вами общение.

огромнейшим удовольствием продолжим наше с вами общение. Еще раз напоминаю, присоединяйтесь не только к сообщениям, которые вы отправляете в мессенджере Макс, или можно писать комментарии на стене в нашей группе ВКонтакте, или, опять же, при вашем желании, можно писать в личные сообщения в той же группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Ленушка, вот так называется аккаунт, пишет: «Доброго дня вам, Дмитрий, передаю привет моему гостю из Узбекистана Владимиру». Ну, это же прекрасно. Как все-таки замечательно, когда есть гости, а тем более, когда гости из далекого Узбекистана. Не так давно, буквально пару лет назад, я впервые в жизни побывал в Узбекистане. Красиво. Но, как мы все прекрасно понимаем, любая страна, любая республика, любая часть территории Земли по-своему прекрасна. И, конечно, в Узбекистане тоже по-своему прекрасно. Но нет роднее и любимее нашего Донского края. Сейчас с огромным удовольствием продолжим череду поздравлений. Если вы хотите кого-то поздравить, напомню, можно звонить 320-103.0, можно писать, ну, опять же, писать через группу «Русское радио Ростов-на-Дону», или же, если хотите, можно писать в мессенджере «Макс» 8-918-590-0488. 8-918-590-0488. Надеюсь, что все запомнили, ну а сейчас с огромным удовольствием продолжим поздравлять. Еще один именинник сегодня. Мужчина в самом рассвете лет и сил, которого зовут Аркадий. Сегодня именинник, дорогой Аркадий. Счастья, крепчайшего здоровья, успеха, удачи, всегда хорошего настроения и удовольствия от каждого прожитого дня. Пусть все задуманные проекты сбываются, в жизнь притворяются, все получается, пусть все будет идеально как в трудовой деятельности, так и в личной жизни. Да и вообще каждый день приносит хорошее настроение и, как я уже говорил, удовольствие. С праздником и самые добрые пожелания. Ну а мы с огромным удовольствием продолжим наслаждаться музыкой и вашему вниманию прямо сейчас Татьяна Куртуко.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: На Русском радио «Стол заказов».
5: Абсолютно верно, стол заказов в самом разгаре, поэтому если есть желание, то есть прекрасная возможность для всех вас сейчас присоединиться к нашей программе, к программе 320-103.0, телефон для звонков, плюс 7-918-590-0488, это уже телефонный номер, к которому привязан мессенджер Макс, так что будем рады вашим сообщениям. Ну а сейчас напомню вам, что если вдруг есть желание, то есть и прекрасная возможность сделать что-то хорошее, рассказать какие-нибудь приятные друг другу слова, позвонив или написав. У нас следующее поздравление Сергею сегодня от всей души, любящая семья, супруга Алена и сын Николай желают счастья, крепкого здоровья, удачи и успеха. Ты самый лучший муж и папа на свете. Но как здесь не присоединиться? Конечно, присоединяемся по желаниям поздравлений. Пусть все будет настолько хорошо, насколько о том желается и мечтается. А в музыкальном эфире, в качестве подтверждения прекрасного настроения, у нас Иванушки Интернешнл, которая песня вроде бы как называется «Реви», но все мы ее помним как одну из самых жизнерадостных танцевальных песен в творчестве Иванушек. Затем маршрутка Айова, и затем опять же вернемся, продолжим с текстами ваших приветов, пожеланий и поздравлений. Присоединяйтесь, будем рады!

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 91 копейку. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 82 рубля 97 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: И в финале этого музыкального часа вновь привет и пожелания и поздравления от вас, которые вы адресуете вашим близким, дорогим и любимым людям. А мы с огромным удовольствием присоединяемся к этой череде ярких событий. Мужчина в самом рассвете лет и сил, которого зовут Дмитрий, поздравляем сегодня с днем рождения. Любящий, любимый, заботливый семьянин, ответственный гражданин нашей страны, просто замечательный человек и широчайшей души человек. Дорогой Дима, с праздником, с днем рождения, от имени, как я уже говорил, любящих родственников, друзей и товарищей, от имени Русского радио в Ростове-на-Дону самые добрые, самые теплые пожелания. Пусть в жизни все то, что происходит, приносит исключительно радость, удовольствие, хорошее настроение. Все события и каждый день, новый день жизни, который наступает сегодня, завтра, послезавтра, и так все 365 дней нового года жизни радует, впечатляет и вдохновляет. Еще раз с праздником и самые добрые и теплые пожелания, дорогой именинник. Ну и еще одно поздравление сегодня, которое мы с огромным удовольствием выпускаем в эфир и успеем до музыкальной паузы, адресовано еще одному прекрасному мужчине. Андрей, сегодня именинник, дорогой Андрей. Твоя работа приносит людям радость, счастье и приятные воспоминания. Продолжай всех удивлять, вдохновлять и радовать своей работой. Ну и, конечно, пусть в твоей личной жизни всегда и все будет настолько хорошо, насколько ты того хотел, о том мечтал и того желал. С днем рождения и всего самого-самого доброго от имени друзей, близких, родственников, ну и от трудового коллектива Русского радио, разумеется, тоже. А у нас в финале этого музыкального часа Джонни и Артур Пирожков. Но не переключайтесь, потому что в каждом новом часе какие-то яркие треки, хиты и, конечно, розыгрыши подарков. Ну а следующий выпуск «Стола заказов по Ростовке» завтра с 14 до 15.00. С вами был Дмитрий Чупахин. Всем удачи и пока.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Минцифры и Центробанке поддерживают включение всех банков в белый список сервисов, доступных при отключении интернета. Об этом сообщил председатель Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, работа над этим уже ведется. Депутат надеется, что идея будет реализована осенью. Включить все банки с лицензией в белый список призывала в том числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Рособорнадзор утвердил порядок апелляции по единому госэкзамену. Ее можно подать в течение 2 дней после объявления результатов. Подать апелляцию может сам участник экзамена, его родители при предъявлении документов, либо уполномоченные представители по доверенности. Заявление можно подать в своей школе. Любой россиянин имеет право брать отпуск за свой счет на 5 дней для подготовки к свадьбе, напомнил Минтруд. В ведомстве уточнили, что предоставленные в связи с мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске. Брать 5 дней за свой счет для организации свадьбы могут даже те сотрудники, кто совсем недавно устроился на работу. Также это правило действует на время испытательного срока. Однако в этом случае данный период продлят на количество дней, которые человек отсутствовал. Средние зарплатные предложения в технических профессиях продолжают расти быстрее, чем в гуманитарных специальностях. Тенденция связана с сохранением дефицита кадров в промышленности, строительстве и производственном секторе, передает ТАСС. Нехватка сотрудников сохраняется практически во всех отраслях экономики, однако ее масштабы заметно различаются. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев. Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Ну, теперь давайте обозначим наши с вами планы на вторую половину дня. В Москве 15.02. Иван Соловьев, это я, Русское радио, это мы. И вы, наши дорогие слушатели. Так, впереди что нас ждет? 16.30. Не забыли, да? Рубрика «Иван да кухня». Будет рецепт домашнего мороженого. В 17.00 вечерний стол заказов. Для ваших приветов и поздравлений. Ну и, конечно, в 18.00 вечернее шоу «Вечер на русском». В общем, скучать, ребята, не придется. Приготовьтесь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове переменная облачность и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем составит 23 градуса тепла. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
10: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
4: Спонсор программы ООО «Автопарк».
11: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Любимое на русском.

Вот-вот-вот, русскую красавицу сразу заметно, русскую красавицу сразу видно, глаза, глаза горят и улыбка на лице. Ну что, красавицы вы наши, будьте счастливы, будьте всегда красивы. Мы вас обожаем, мы вас любим, мы все готовы сделать для того, чтобы вы всегда улыбались. Я, Иван Соловьев, готов сделать все для того, чтобы улыбались все слушатели русского радио и были в хорошем настроении. Для этого нужна музыка. Впереди группа «Сибро» с новой песней «Руки вверх» и группа «Добром» прямо сейчас.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
2: Если ты сказал, сказал и сделал, это факт, неоспоримый факт.
1: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Я совершеннолетняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Мало, мало нам было, конечно, трех праздничных дней. Хотелось бы побольше отдохнуть, подольше, повеселее, да, ребят? Ну, ничего страшного. Скоро также продолжим с вами отдыхать. По-моему, у нас будет следующий такой дополнительный праздничный выходной день, только лишь в ноябре. Да, День народного единства, точно, 4 ноября. Но там, конечно, не очень такой график получается. Праздник упадает на среду, соответственно, отдыхать будем.

0: только в среду. Вот такая у нас будет нелепая рабочая неделя. Понедельник, вторник мы работаем, в среду отдыхаем, четверг, пятницу снова работаем. Ну да ладно, мало, немного. Вы слушаете Русское радио. Вот что касается музыки, пожалуйста, огромное количество. Группа Hi-Fi, Александр Панайотов, Артик Асти, Сергей Лазарев. Все это в наших ближайших музыкальных планах. Слушайте Русское радио. Хорошего всем дня, ребята, и отличного настроения от меня, от Ивана Соловьева.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимые на русском.
5: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
6: Все будет хорошо.
7: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Реклама на русском.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно, чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
15: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
13: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
15: Большая упаковка, длительный срок хранения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

Ой, я помню, в нашем детстве мы постоянно компании убегали из дома. Ну, в смысле, убегали. Отпрашивались, конечно, у родителей и убегали куда-нибудь недалеко в палатке переночевать. Раньше это все было так безопасно, но так это было интересно. Костер, картошка в костре, комары, ну, зато потом все покусанные, не знаю, поцарапанные, ну, счастливые, довольные, в саже измазанные. Но вот это было наше детство. Веселое, доброе, классное детство. Приятные ностальгические мысли иногда посещают нас. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. Едем дальше.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лампочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: «Русское радио». «Радио».

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Госдуме предложили снизить налоги для самозанятых и многодетных семей. Инициатива также должна коснуться индивидуальных предпринимателей в этом статусе. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направили депутаты. Для самозанятых предлагается снизить ставку с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. С конца июня до конца июля в Ростове будет частично ограничено движение транспорта по улице Мусоргского. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением работ на подземных коммуникациях. Ограничения вводятся в связи с ремонтом тепловых сетей. Ограничения начнут действовать с 30 июня по 31 июля. На вертолетном поле в Ростове к 1 сентября откроют новую школу на 400 мест. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, единственная действующая школа в этом районе переполнена. Проблема нехватки мест остается нерешенной уже более 5 лет. Завершить все строительные работы планируют к 1 августа. Здание модульной конструкции уже находится в высокой степени готовности. Школу оснастят за счет городского бюджета. В Ростове малооблачно, плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада Темпавто» Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да-да-да, это вы у нас первые, это вы у нас лучшие, это вы у нас, ой, смешные. Ребята, про вас это все, дерзайте, дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе. Нужно всего лишь придумать шутки, прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы этих лучших шуток, конечно же, не останутся без подарков. Подарок — эксклюзивная футболка с текстом своей шутки. Это очень круто. Очень классно. Все подробности посмотрите на нашем сайте rusradio.ru. Ну а пока мы лучшие, мы первые, продолжаем наслаждаться лучшей музыкой, что звучит в нашем эфире. Группа «Бандерас» и Владимир Пресняков уже здесь вместе с нами. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
11: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
12: Спонсор программы ООО «Автопарк».
13: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни – 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амода C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амода C5». «Сокол Моторс».
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Ну да, сейчас это, конечно, сложно представить, но раньше-то многие сейчас вспомнят в 90-х, когда только-только появились первые видеомагнитофоны и вот эти вот на вес золота первые видеокассеты с боевиками, с ужастиками, с мультфильмами, где заставка Columbia Pictures и этот голос гнусавый. Ну это было какое-то волшебство, настоящее волшебство. Ну и, конечно же, первые видеосалоны по рублю или по два, я уже не помню. Да, эмоции приятные, ностальгия приятная, но было и прошло. Вы слушаете Русское радио, давайте возвращаться в день сегодняшний. 15 июня, между прочим, понедельник, лето стремительно набирает обороты. Ну и, конечно же, музыка. Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Дмитрий Колдун. Ближайшие музыкальные планы таковы. Всем желаю хорошего настроения и скорейшего окончания рабочего дня.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Что может быть вкуснее домашнего мороженого? Да ничего, ребята. А если это мороженое еще и из трех ингредиентов и готовится за 5 минут? Это то, что нам нужно. Записывайте. Сливки, жирность 33%, и сгущенное молоко объединяем и миксером взбиваем до устойчивых пиков. На это уйдет минут 5. Важно, даже очень важно, и сливки, и сгущенка должны быть холодными, иначе не получится ничего. Ну вот и все, уже можно эту массу замораживать. Но, ребятки, я измельчил не слишком мелко молочный шоколад с орешками, добавил это все в массу. На дно емкости, ну где замораживал мороженое, выложил печенье одним слоем. Дальше сама масса и сверху еще слой печенья. Вот так вот удобно просто делить мороженое на порции. Теперь еще несколько моментов. Количество сгущенного молока можно уменьшить, если вам покажется, что слишком сладко. А добавка может быть, ну, какой угодно, на ваш вкус. Так что можно придать мороженому вообще другой вкус. Клубничный, банановый, апельсиновый и так далее. Посмотрите этот рецепт и сохраните себе. Обязательно приготовьте. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в мессенджере Макс. В Максе наберите в поиске Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Каждый день новый рецепт. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
7: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
8: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
11: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
14: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Улыбка – понятие растяжимое. Рекламная служба «Русского радио» 579-7.

А давайте, давайте. Привет мамам, привет папам, мужьям, женам, братьям, сестрам, тетям, дядям, бабушкам, дедушкам. Всем будем передавать приветы в эфире Русского радио, потому что стол заказов в 17.00. Сразу после выпуска новостей. Номер для ваших приветов и поздравлений, он прежний, 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, все вижу. Каждое сообщение прочитаю. Каждое сообщение постараюсь выдать в прямой эфир Русского радио. Стол заказов, 17.00.

0: Русрадио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 91 копейку. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 82 рубля 97 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском.
8: Открыт набор в московский

0: И колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина. Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6303-13-144-0+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны.
11: Что слушает страна?
12: Я не

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия в Иркутской области во время учебного полета разбился тяжелый бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает Министерство обороны. Экипаж катапультировался, на земле разрушений нет. Ту-22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации, которая, в свою очередь, считается компонентом российской ядерной триады. К другим новостям. В Министерстве энергетики заявили о достаточном количестве дизельного топлива для проведения сезонных полевых работ. Периодически возникающие трудности оперативно устраняются. Особое внимание уделяется доставке солярки и мазота в Крым и новые регионы, заявили в ведомстве. Между тем, оптовые цены на летнее дизтопливо на бирже обновили рекорд трехлетней давности. В России действует запрет на продажу топлива за границу. Водители в России стали чаще скрываться с места ДТП. Это следует из отчета госавтоинспекции. Выдержки из документа приводят издание «Коммерсант». Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской и Челябинской областях, Приморском крае и в Москве. По словам аналитиков, водители, как правило, принимают решение скрыться, находясь в панике. В 80% случаев скрывшихся автомобилистов обнаруживают. Ну и последнее. Тренера сборной Туниса по футболу уволили после первого же матча на чемпионате мира. Сабрили Муше отправили в отставку после сегодняшнего разгромного поражения от шведов 1-5. Об этом пишет информационное агентство «Регнум». 54-летний специалист возглавил сборную Туниса в январе. Контракт с ним был рассчитан до лета 2028 года. Сборная Туниса – чемпион Африки 2004 года. На текущем мировом первенстве тунисцам предстоит сыграть против сборных Нидерландов и Японии. Руководить командой будет технический директор сборной. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ой, еще как принимаю ваши приветы и поздравления. Делаю это с огромным удовольствием, потому что я люблю читать ваши сообщения. Они добрые, теплые, наполненные любовью и счастьем. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших как раз таких вот сообщений. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджер Макса, в личные сообщения. Ну что, поехали. Светлана, привет передает любимой свекрови Нине Ивановне Кудряшовой. Спасибо ей за супруга. Она у нас просто королева гостеприимства. Я во всем беру с нее пример. Ей 88, сидит сейчас, слушает русское радио. А чего сидите? Давайте не сидеть, давайте танцевать. Сейчас будет классная музыка для этого. Привет любимому мужу Руслану Карипову. Я безумно тебя люблю, у тебя все получится на работе. А дома ждет тебя доченька Аделина и супруга. Привет, русское радио из Карачаева-Черкесии. Хотелось передать большой привет всем слушателям от Алины, а особенно семье, мужу России, ему, дочке Аделине и сыну Артуру. Всем приятных, теплых летних деньков. Дорогое любимое русское радио, привет моей любимой дочке Юле. Она сегодня сдала экзамен по математике на отлично! Хвастается Ольга из Тамбова. Поздравляем!
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
11: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
13: Что слушает страна?
14: Я не

0: на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И вот они, ваши поздравления и приветы. Маргарита поздравляет свою сестренку Люси с днем рождения. От всей души желает хорошего настроения. Она сейчас в гостях у внучки Вики и дочурки Леночки. Готово вам, поздравили. Привет, Русское радио. Иван, лично вам привет. Спасибо, Мария передает. И привет городу Нефтеюганску. Всем хорошего начала рабочей недели. А вот это точно. Пусть неделя рабочая прилетит быстро. Привет, Русское радио, самое лучшее радио. Хочу передать привет сыну Мариту и мужу Юсуфу от Лирес. И хочу пожелать хорошего настроения. Привет, Русское радио, спасибо, что вы есть у нас. Передайте, пожалуйста, большое спасибо моим деткам. Они сейчас делают ремонт в ванной комнате. Детки, вы самые-самые лучшие. Но от себя, как человек, который переживает сейчас ремонт в ванной комнате, хочу пожелать скорейшего завершения, потому что мой ремонт еще неизвестно, когда завершится. Все время что-то выползает, вылазит, что-то выпадает и так далее. Привет любимому мужу Ваге. С днем рождения тебя, крепкого здоровья, удачи, мира и многих счастливых лет нашей дружной семье. А также привет нашим любимым деткам Самвелу, Еве и Сусанне. Подпись «Главная женщина нашей семьи и мама Лусине». Хорошая подпись, правильная. Вот прям 100%. Привет внуку, коту Леопольду, Оле, Саньке, Бородачу. Большой привет от Александра. Пришло это сообщение. Это «Стол заказов», это Русское радио. Я напомню номер для ваших сообщений. 8-916-003-157. Пишите в мессенджеры, в личные. Например, в мессенджере Макс.
0: «Стол заказов» на Русском радио.

0: в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: «Ленту»!
6: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмотрите на мох! Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну как это не обещать? Пообещаю и за себя, и за Сашу Пряникова пообещаю, что вечер на русском будет отличный, веселый, интересный, все как мы любим. И поиграем в вечерний замес, и тему обсудим классную, прикольную, и ваши сообщения будем читать. В общем, ребята, вечер на русском в 18.00 пропустить ни в коем случае нельзя. А пока стол заказов в самом разгаре, и ваши сообщения на первом месте. Привет, Русское радио, привет любимому Тошечке. Хочу сказать, что он самый лучший, и спасибо ему за прекрасный отдых. Мы на море. Ура, ура, пишет Юлия. Юлия, мы за вас очень рады, прирады. Отдыхайте. Всем хорошего настроения, желает Лена, и поздравляет любимого супруга с защитой диплома. Люблю его, он самый лучший. И привет мамочкам нашим, Олечкам. Привет, Русское радио, привет всем ведущим, привет всем водителям-дальнобойщикам, которые сейчас находятся на волне Русского радио. Я водитель сам, всем коллегам больших, всем коллегам шершавых дорог, вот. Мой позывной Андрейка. Ну хорошо, готово. Привет, любимое Русское радио. Сегодня у моего мужа Евгения Косырькова день рождения. Я поздравляю его. 42. Пусть у него все получится, и все, что он сам желает, обязательно сбудется. А он желает очень много всего. Привет, Русское радио из Брянска. Привет, любимой доченьке Полине Коноваловой. А всем слушателям просто хорошего настроения и отличного завершения рабочего дня.
1: На Русском радио «Стол заказов».

Амет из Ташкента, поздравляю с днем рождения, Оксана Тимежникова. Любимая моя, с днем рождения тебя. Когда ты рядом, весь мир вокруг становится ярче, теплее, уютнее. Спасибо тебе за твой смех, за твою нежность и за то, каким особенным ты делаешь, особенными ты делаешь наши дни. Я же

0: Желаю тебе быть самой счастливой, я тебя люблю. Огромный привет улетает в поселок городского типа Аксубаева, это республика Татарстан, семье Кристине, Тимофею и Егору. Юля передает привет подруге Нике, ты прекрасна, а меня поздравьте, пожалуйста, с отпуском. Ура, лето, лето, что может быть круче? Юля, поздравляю вас, да, отпуск это очень круто, тоже уже не считаю до своего отпуска. Кстати, чуть больше месяца осталось. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Ольге Добротной. Это моя подруга детства. Оленька, счастья тебе, здоровья. Пусть все у тебя будет в жизни хорошо. Привет всем жителям города Калязин, Тверская область. Всех с днем текстильной и легкой промышленности, который был вчера. С днем города всех калязинцев. И меня с вручением мне благодарности от законодательного собрания Тверской области. Олеся Самкова написала. Олеся, это круто. Мы вас поздравляем. Добрый вечер, Русское радио из Краснодара. Привет Катерине Великой, княжне Ольге и Аленушке, ее супругу Бородачу, коту Леопольду от соседа. Как интересно. Добрый вечер, Русское радио. Тише едешь, дальше будешь. Это к чему? Глаза боятся, а руки делают. Нурия из Казани пишет. Любовь не картошка, не викнешь в окошко. Слушайте, Нурия. А, это старое ваше сообщение. Это когда у нас тема «Вечер на русском» была. Вспоминали пословицы-поговорки, которые вошли в нашу жизнь. Это я не то открыл. Вот свежее сообщение. Привет, Русское радио. Поздравляем вашего коллегу Артема Сорокина. С днем рождения, успехов, удачи, любви и счастья ему. Да, сегодня Артем отмечает день рождения. Мы его уже поздравили. И продолжаем поздравлять в нашем рабочем чате. И от слушателей все сообщения, конечно же, поздравительные ему будут показаны и озвучены. Вы слушаете Русское радио, это «Стол заказов».
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
11: Спасибо, мам! Рекламная служба русского радио 579-7799.
10: Код 499.
12: Я разучился думать не о тебе.

0: песня на русском. Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Всем привет, это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Я уж думал, имя Катя не появится в этой песне. Нет, появилась и Катя, и Лена, и Маша, и Таня. Не плачь, новинка от группы Бис. Под финал стола заказов. Привет клинике Diamond в Красногорск. Самый лучший коллектив, вы самые-самые любимые, пишет с любовью Хеда. И еще одно сообщение. Поздравляю любимого мужа с днем рождения, родной мой. Желаю тебе самого главного здоровья. А все остальное у тебя будет и прибудет. Не грусти, мы рядом. Дети Богдашка и Любашка. Также к поздравлению присоединяется дорогая теща. Ну а супругу зовут Ольга. Все, ребятки, стол заказов закрываю. Следующий в эфире в 22:00 с Юлией Калининой. Вы большие молодцы. Спасибо вам за добрые классные сообщения.
1: На русском радио стол заказов.
0: А теперь пристегните ремни, будем взлетать. Взлетать в вечер на русском. Барышни, присядьте водички, пожалуйста.
2: Да,
0: как курица или рыба?
2: Нет, как Мимино, там, кажется, гражданка из третьего ряда воды хочет, да. Вот это все. Ну что, давай, пристегивайтесь. Главное, места займите, друзья мои, поудобнее. Отложите все, что у вас есть. Ровно, значит, через 15 минут доделываем все, потому что потом вечер на русском включится, и пути назад уже не будет. 100%. Ближайшие 2 часа мы с вами, и все тут. Значит так, тема, друзья мои, тема такая. Сегодня мы вспоминаем главную еду нашего детства.
0: Летом.
2: Летом.
0: Лет, вот потому что этого... она отличается, чем зимой.
2: Согласен полностью.
0: Зимой картошечка жареная, а летом картошечка печеная.
2: Летом тебе просто эту холодную еду подогревают, потому что в том же виде, а в принципе... А летом-то можно и сосисочку холодной,
0: не
2: понимаешь,
0: говори.
2: А зимой нет уже.
0: Да, нежели сосиску с мороженым, ой, вообще...
2: Там картофель фри с мороженым открытие этого лета. Короче, вот это все, друзья мои. Зеленые абрикосы, не знаю, обгорелые сосиски, немытую клубнику. Все, чем мы тогда усиленно пытались расстроить себе желудок, и ведь не получалось, потому что детский иммунитет может переваривать гвозди. В отличие от сейчас, конечно.
0: Когда тебе 40+, да.
2: Да, выпиваешь капучино на альтернативном молоке, и все, день потерян.
0: Главная еда, летняя еда нашего детства.
2: И вот теперь, если есть время... Зачем, казалось бы, обсуждать вот такие пустяки на всю страну? Ну что, что вам легче от этого станет? Гарантированно легче, друзья мои. Во-первых, обсуждать что-то надо, чтобы до сих пор помнить, что мы общество. Иначе, если будем носить в себе, превратимся в одиночек неврастеничных. Вот. И во-вторых, конечно, нам надо найти такую тему, чтобы собеседники не передрались к третьей секунде, понимаешь? И мы такие темы находим и с вами их с удовольствием обсуждаем.
0: 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в личные, в мессенджер, например, в мессенджере Макс.
2: Да, плюс 7-495-995-105-7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации. Используйте его для того, чтобы лично прозвучать на всю страну.
0: Вечер на русском, 18:00.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
12: Наполовину мой, я обернулась птицей.
11: Только лучшее.
13: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
11: Только любимое.
14: Танцую, как будто рядом океан.
11: Слушайте лучшее, любимое на русском.
15: Я уйду со встречи своих друзей. Вспомню о победах прошедших дней.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Глава Центральной избирательной комиссии предупредила о возможных отключениях интернета во время сентябрьских выборов. Элла Памфилова объяснила это мерами безопасности и призвала россиян с пониманием отнестись к ситуации. Глава Центризбиркома также отметила, что комиссии научились проводить дистанционное электронное голосование в условиях ограничений. На избирательных участках установят дополнительные точки Wi-Fi. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские железные дороги приостановили продажу билетов на южные курорты на сентябрь. Как сообщили в компании, это связано с ремонтом железнодорожных путей. Изменения коснутся в том числе некоторых поездов, которые с 8 сентября отправляются с курортов Черноморского побережья. В ближайшее время билеты снова поступят в продажу. В компании посоветовали пассажирам включить уведомления в приложении РЖД пассажирам. Россияне стали реже покупать черешню. Ее продажи по сравнению с прошлым годом сократились на 15%. Клубника в этом сезоне стала доступнее, но качество ее урожая оказалось низким из-за плохих погодных условий. Многие жалуются, что клубника в этом году не такая сладкая. Единственной растущей ягодой в рознице стала малина, пишет издание «Коммерсант». Средний чек при покупке ягод к началу июня составил 600 рублей. Ну и последний опрос показал, что больше половины россиянок замечают мужские недостатки уже в переписке. 20% обращают на них внимание во время первого свидания, а 8% по-настоящему узнают человека только после начала совместной жизни. Главным красным флагом в отношениях для женщин остаются зависимости, в том числе алкогольная и игровая. На втором месте оказались грубости, вспышки агрессии. На третьем – скупость. Также женщин отталкивают лень и отсутствие жизненных целей. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Давайте, давайте, друзья, надеюсь, звук комфортный, частоты все выставили, низы, верха, все работает на ваше настроение, друзья мои. И, кстати, молодцы, что вы ищете свое настроение в старом добром FM-диапазоне. Это значит, что вы разбираетесь в жизни. А знаешь, почему я так говорю, дружище Иван?
4: Понятия не имею.
3: Да потому что... Сколько можно повторять? Соцсети. Тебе, вообще интернет тебе подсовывает алгоритмы, музыку, плейлисты, основываясь на том, что ты смотрел и слушал до этого. Превращая тебя в живую игрушку в руках этих бездушных железяк.
4: О, как завернул.
3: Под названием дата. И только FM, и только радио работает в прямом эфире. Все делается на живую, на ваших глазах. Вот этими вот руками, между прочим.
4: Ну, это круто, да. Все, ближайшие два часа нам будет с вами очень вкусно, потому что тема сегодня вкусное, аппетитное и ностальгическое, как мы с вами любим. Мы сегодня вспоминаем то самое летнее меню нашего детства. Вот что мы ели, не оглядываясь назад, с закрытыми глазами, грязными руками, рвали, собирали, подбирали. В общем, вот все это давайте вспоминать. Наша любимая летняя детская еда.
3: И почему в детстве мы не знали, в смысле, мы слышали много раз слово дизентерия, но
4: ой, у нас даже не было этих вот пшикалок на руки или салфетки вот эти вот.
3: Тебя
4: в бочке, в бочке ополоснул с грязной водой.
3: Да тебя из казаков-разбойников выгонят, если ты с пшикалкой во двор выйдешь. Что это? Ты что вообще? Иди отсюда.
4: Есть уже первое сообщение.
3: Еще бы не было.
4: Наталья из Перми. Я сразу вспоминаю свое летнее детство у бабушки. Ну, конечно же, у бабушки. Бабушкины пышные оладьи со свежей лесной земляникой. Вот этот аромат я не забуду никогда. Ну да, это вкусно, конечно.
3: Вкусно-вкусно. А вот наша постоянная радиослушница Ленурик из Заволжья добавляет. Здравствуйте, печеная картошка на костре вечером. Раз салат, листья, лук, укроп и яйца. Это когда уже полно зелени в огороде. Ревень и компот из них. Немытая клубника. О, да. Ну и подпись Ленурик из Заволжья. Но в смысле яйца, когда зелень в огороде появится? В смысле зелени куры? То есть яйца? яйца недоступны им были там, что ли, пока...
4: Не, она имеет в виду, когда много зелени нарастет, имеется в виду лук, петрушку, укропчик и вот это все с вареными яйцами, пирожки.
3: И тогда ты рядом с курами в это все падаешь и начинаешь пастись просто. Из шланга обмыл и все, сметаной сверху побрызгал вообще.
4: Картину из своего детства рассказал Александр Пряников. Это «Вечер на русском». 8-916-00-305-7. Летняя детская наша с вами еда. Пишите, давайте.
0: «Вечер на русском».

0: Лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове 25 градусов тепла, переменная облачность, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенный. Бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
12: Ты слышала новый хит?
13: Нет.
12: Тогда включаю. Let's go,
14: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
15: Заезжай сегодня.
16: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
17: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
19: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
20: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А вот это вот стакан теплого парного молока из-под коровы. Ой. С горбушкой белого хрустящего хлеба. Mm-hmm. А творог домашний с домашней жирной сметаной и еще с толченой клубникой.
2: И вообще, я тебе могу сказать, сейчас молодежь просто вот сворачивает ватрушку от такого, от таких твоих текстов. Потому я тебе говорю, с дочерью мне там поклонники привезли, везли ходоки, шли с Волги, с пешком шли, привезли парного деревенского молока. Вот. Я говорю, спей, доченька, почувствуй вкус настоящий. Она пить не... Ей вот чем более химический вкус, чем она говорит, это я, говорит, пить не могу, это не молоко. Молоко то, что там можно неделю там хранить, и оно еще даже вообще и не изменится.
1: В общем, мы сегодня вспоминаем то, чем мы летом в детстве питались. Хотя сказать, травились.
2: Не-не-не.
1: Питались.
2: Питались себя отравить, понимаешь? Питались и не питались. Потому что вы пишете, друзья мои, это надо родителей прямо сейчас в Гаагу отправлять.
1: Мария Петрова, я до начала школы с апреля по октябрь жила у бабушки всегда в деревне. Летом мы, дети, были на подножном корме. Незрелый крыжовник, яблоки, ну и, конечно же, щавель. Я тоже всегда ел щавель, но он, оказывается, щавель. А слушай дальше. Щавель мы щипали как коровы без помощи рук.
2: Вот.
1: Подожди, это давай, что давай. Они вот просто падали на коленки и вот там ням-ням?
2: Ну я же, а ты думала, это шутка, если просто поздним летом на грядку вылить соус и можно есть прямо с грядки, это будет какой-то новый салат.
1: Смешно.
2: Кстати, я тебе могу сказать, что в принципе сейчас уже становится понятно, что детей, как вот стадо баранов, когда вот, что ты хочешь, вы его выпускают на луг, и через 3 минуты там можно в теннис играть, понимаешь? Они все сожрут.
1: Да, так же
2: и дети. И в отличие от детей, бараны еще не едят эту белковую пищу. А дети еще и колбасу, если они все съедят. Все, понимаешь? И родители этим как-то пользовались. Привет, Русское радио. Сейчас я тебе докажу. Привет, Русское радио. Очень любили гулять во дворе соседнего дома. Собиралось нас 11 человек. Мы садились за стол и лавочки во дворе. Да. А мама друга приносила нам самодельный квас на корочках черного хлеба. И лучшим деликатесом был черный хлебушек с подсолнечным маслом и солью. А на десерт мы ели, внимание, недозрелые зеленые яблоки с солью. Солью. Олеся Сомкова или Самкова, что это за прикол? Что?
1: Это вкусно.
2: Откуда ты? Ты ел?
1: Я ел и хлеб с солью, с маслом, и неспелые зеленые яблоки с солью. Это вкусно.
2: Ты кому-то проспорил один раз, что ли?
1: Нет, зачем? Это в детстве моем было. Вот я сейчас просто это прочитал, это вот реально, да. Вот срывай. Вот нам не важно, что яблоко зрелое и должно было дозреть. Нет.
2: Судя по сообщению, знаете, мама друга была единственным человеком во дворе, у которого была работа и деньги, понимаете?
1: Вечер на русском.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
6: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.
7: Скучали? По вашим многочисленным просьбам, вечерний замес возвращается в эфир Русского радио. Это любимая игра миллионами. Рассказываем правила. Мы с Сашей дадим вам тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
8: Без пауз и долгих размышлений. Да. Время-то ограничено. Да. Ну а теперь к приятному, друзья. Смогли назвать 5 ответов. Поздравляю. Получите стильный, уникальный светильник. Разогнались и выдали сразу 10. Забирайте комбо, светильник и отличную колонку.
7: Номер телефона 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
6: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.

0: Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А мы сегодня вспоминаем, вот что мы в детстве летом лопали от души. Вот какая у вас была любимая детская еда? В детстве, точнее, летом. Именно летом, не зимой.
1: Вот именно летом. Да. Я вот как раз ваш эфир слушала, и это была клубника с молоком, с парным.
2: Клубника с молоком.
0: С парным молоком.
2: Ну да, еще клубника с грязью. Ну это, конечно, по мнению авторитетных эндокринологов, прямой путь прям к ним на кушетку. Потому что один раз я упоролся клубникой с молоком. С тех пор я вот на это сочетание настолько...
0: Просто клубнику надо было помыть.
2: Это просто нужно было остановиться 5 тарелок назад, понимаешь? Оно взлетает и залетает.
0: Но это сложно остановиться.
2: Согласен.
0: Ладно, Наталья, давайте к нашей игре «Вечерний замес». Мы сейчас с Сашей даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы назвать как можно больше вариантов ответов. Назовете 5, получаете светильник от Русского радио, назовете 10 и более, и светильник, и колонка, целых 2 подарка будет для вас. Итак, мы готовы озвучить задание. Наталья, за 30 секунд назовите как можно больше звуков, которые можно услышать летом на даче. Готовы?
1: Да.
0: Я вам даже время даю подумать. Все, поехали.
1: Газонокосилка.
0: Есть. Дальше.
1: Соловей.
0: Дальше.
1: Кошки.
0: Есть. Еще.
1: Собаки.
0: Есть. Ну. Она уже сказала комары.
2: Какие? А были комары?
1: Комары.
0: Да.
1: Мухи, соответственно.
0: Ну,
1: осы,
0: ну
1: да?
0: Нет, давайте что-то разнообразнее. Звук костра, ну.
1: Да, звук костра.
0: Есть, еще.
1: Опять же такие коровы,
0: так.
1: Овцы, которые гуляют. Да?
0: Так, еще один, ну.
2: Ну!
0: Ну, вообще, ну, вообще-то вы назвали 9. Я буду сегодня вредным.
2: 9.
1: Ну,
0: ой, а у меня еще, знаете, какой звук любимый был? Вот когда на этой на сетке прыгаешь на кровати, вот батут вот этот. Вот это вот.
2: Да. Нет, слушай, он даже не то, что и на даче. У меня, в принципе, один из любимых звуков. Просыпаешься на кухне.
0: Что это такое?
2: Яишенка жарится.
0: А это яишенка жарится?
2: Ну, не знаю.
1: Только летом?
0: Я думаю, это лягушки.
2: Летом
1: нет.
0: Вот, Наталья. Слушайте, ну, 9 вариантов, это тоже классно. Вы получаете в подарок от Русского радио светильник. Ну и, конечно, большой бонус можно передать привет.
2: Слушай, а если мы от колонки ручку открутим за 9, это, ну, что, какой-нибудь недокомплект? Нет, ну, шучу. Давайте привет.
1: Ну, я передаю привет всем своим родственникам, да, родственников у меня очень много. Передаю большой привет своей мамочке, которая болеет у меня, находится в деревне, вот я как раз еду к ней. Вот.
2: Чтобы
1: передаю
2: как...
1: привет своей дочурочке, которую оставила в Митино.
2: Сколько лет?
1: Вот. Дочке 21.
2: Ну, 21.
0: Можно не волноваться.
2: Да, я думаю, она сейчас даже рада.
1: Как раз такое время, когда надо волноваться.
0: Не надо волноваться, поверьте. Но я, Наталья, вам хорошего вечера. А мамочке, конечно же, крепкого здоровья. Не болейте.
3: Вечерний замес. Замес. На Русском радио. Новая песня на русском.
4: Когда заберу тебя в очистям, и мои глаза гасом блестят.
5: Всем привет. Я Дима Билан.
6: И я Анна Асти.
5: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
3: Русское радио. Русское радио.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, не любили нас в детстве. Мучили страшно, друзья мои. И вот это я, главное, не понимаю, откуда такой пищевой дисбаланс, ну, произрастал. Обсуждаем мы сегодня вашу любимую еду детства летом. То есть, чем в основном питались. И судя по тому, что вы присылаете, еды в нашем детстве на детей категорически не хватало. Или их просто выпускали на какую-то территорию, как это называется, рискованного земледелия, где, в общем, ну, выживут.
2: Выживет, значит. Селекция хорошая.
1: Да.
2: Алексей пишет: ребятки, земляника. Бабушка собирала ее в лесу, встав в 5 утра. Это в Ивановской области было, а я сам из Оренбурга. Вы не поверите, земляника намного ароматнее клубники. Почему не поверим?
1: Чуть не поверим.
2: Мы знаем это.
1: Мы это в магазинах видели, там сколько килограмм земляники стоит, поди купи.
2: Ой, с крыла самолета.
1: Да. Вот, и все, и земляника, и, в общем-то, все, там на землянике все заканчивается.
2: Да.
1: Ну, вот я тебе говорю, в детстве стаканчик земляники сам себе, зато летом тебе родители осенью говорят: хорошо отдохнул, иди теперь учись на пятерке. Так, чат продолжает кипеть воспоминаниями, от которых современных стоматологов даже сидеют волосы. Вот читаю сообщение от Елены Алексеевны. Полностью читаю, дружище. Привет, любимое русское радио. А мы искали смолу на деревьях.
2: Ого.
1: И ели ее. Своим детям про этот шедевр не говорила. Огромный привет всем состоявшимся пионерам из Саратова. Теперь понятно, почему саратовские пионеры были самыми молчаливыми в Союзе Советских Социалистических Республик. Ну не знаю там, что они смолу
2: едят.
1: Слушай,
2: ну вот я помню, не повторять ни в коем случае, могу дрон жевали, это я помню.
1: Ну вот смола, слушай, может, не будем рассказывать об этом?
2: Давай не будем.
1: А то сейчас, ну...
2: Давай сладким выход сейчас закончим.
1: Сладким сейчас я тебе найду, давай.
2: Вот, есть у меня, Альфия написала.
1: И у меня есть тебе, да.
2: Любили хлеб свежеиспеченный с маслом сливочным, домашним, только что приготовлен, и с медом свежим ароматным. А запивали все это водой из колодца, холодненькой, сладенькой, вкуснее, и сейчас я не пила нигде такой воды. Вот.
1: Ну все, не добавить.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Итак. Когда заперет на своем видео скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Фух, я уж думал, никто сегодня не вспомнит вот эту вот сурепку, что на поле росла.
2: Мы сурепка?
1: Сюда. Да, ну дикарка ее еще называют.
2: Поясни.
1: Она такая кисленькая. Ну, это трава такая в поле росла. Она, у нее толстый стебель, ты ее срываешь, очищаешь. Это такая еще горьковатая, но сочная. А еще была кислятка.
3: Такое впечатление, что я сейчас разговариваю с жеребенком, друзья.
1: Подожди.
3: Который научился разговаривать.
1: А заячья капуста.
3: Завод, я и говорю.
1: Это все росло в поле.
3: И тебя в это поле просто выпускали попастись, я так понимаю.
1: Прикольно, слушай, жеребенок.
3: Дорогие друзья, то сейчас на ваших глазах состоится первое в жизни блогера-миллионника Ивана Соловьева экспресс-интервью. Дорогой Иван, а когда ты впервые в своей жизни попробовал майонез?
1: Что? Давай сообщение читай.
3: Так, сейчас я найду, я должен найти это сообщение. Вот оно. Каждое лето в деревне Печерники ела на обед и ужин сушки и сухари с молоком, а завтрака не было, так как приходили на рассвете с гулянки. Еще ели сухую лапшу быстрого приготовления с приправой, внимание, с ладоней. С ладони, а нет, лапшу ели.
1: Криминальную сводку прочитал.
3: А как это выглядит? Дети всю день
1: завтрака
3: едят
1: не было.
3: Молоко и сушки, а потом вот этот сухой. Я так единственный несколько раз завтракал. Знаешь, в каких обстоятельствах? Вот именно когда прям грызешь сухую лапшу еще и приправу потом с рук эту самую слизываешь.
1: А вот интересно, если теплой водой или горячей запить, она там набухнет, да, у тебя в животе?
3: А, что, сверху залить?
1: Да.
3: Ну, не знаю, не пробовать. Главное, не перелить лапши, а то, в смысле, воды. Так знаешь, когда я последний раз так завтракал?
1: Вчера?
3: Нет, в глубокой молодости на Ибице после рейва, когда деньги закончились.
1: Все понятно.
3: Ну, не знаю,
1: мы по Ибицам не гоняли, мы по бабушкам и дедушкам
3: в деревню. Нормальные люди все понимали, что и откуда, и сейчас зачем.
1: Ребят, продолжим во втором части обсуждать эту вкусную, ностальгическую тему. Еда, которой мы питались летом в детстве. Пишите, звоните. Вечер на русском в 19:00 продолжится.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60 Е.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском.
10: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
13: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
14: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
13: А что можно выиграть?
14: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте, браке, получения уточните у сотрудников столовых.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
16: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Русское радио. Что слушаешь?

0: только любимая.
1: Тополиный пух, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета превысил 5,5 триллионов рублей, дефицит бюджета социального фонда составил 1 200 миллиардов. А вот бюджет фонда обязательного медстрахования исполнен наоборот с профицитом. Доходы превысили расходы на 80 миллиардов рублей. В пояснительной записке отмечается, что превышение доходов над планом было достигнуто в сложной геополитической ситуации и позволило выполнить все социальные обязательства. К другим новостям. В России при сдаче на водительские права предложили ввести еще один экзамен по оказанию первой медицинской помощи. Об этом говорится в правительственном документе. Сейчас в ГАИ принимают два экзамена. Один теоретический по билетам, другой практический вождение в городе. Кто будет принимать экзамен по оказанию медпомощи, пока не уточняется. Согласно закону об охране здоровья, первую помощь могут оказывать все граждане, медпомощь только лицензированные медики. В России на треть сократился ввоз новых машин из Южной Кореи. В мае страна закупила автомобили примерно на 50 миллионов долларов. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику. Тем не менее, Россия продолжает оставаться в списке 15 ведущих покупателей южнокорейских автомобилей в мире. Ну и последнее. Большинство россиян рассчитывают потратить на ближайший отпуск не более 100 тысяч рублей на человека. Еще 20% готовы выделить до 150 тысяч. Расходы выше этой суммы планируют 16% респондентов. Главной статьей расходов в путешествии остается проживание. На втором месте питание и дорога. У некоторых туристов значительные суммы уходят на экскурсии и развлечения, а также на шопинг и покупку сувениров. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Я надеюсь, моя супруга сейчас слышала очень хорошо. 150 с тобой, как два нищих нищеброда. Сейчас опять поедем, потратим какой-то тьфу на него миллион. Все, вот, вот. Так, друзья мои, ну мы сейчас не это обсуждаем. Мы, если вы только что включили радио, пропустили самое интересное, конечно, мы тут без всякого пафоса вспоминаем вообще любую летнюю еду из нашего детства. Самую разнообразную. И бабушкины пироги, и всякое вот то, что мы почему-то считали деликатесами, как-то смола с деревьев, что там еще какая-то неопознанная трава.
2: Аллочка из Сочи пишет по теме программы. Моя любимая еда в детстве была, это кукурузные сладкие палочки. Мы их заливали молоком и добавляли еще ложку сахара туда. А еще в 90-х с сестренкой, двойняшкой, брали втихушку банку со сгущенкой, открывали как могли, но делали две дырки, выхлебывали, а потом втайне от родителей выбрасывали за окно. А соседка внизу все это собирала, банки вскрывала, ну наши, над этими, с дырками, и еще из остатков варила сладкую кашу.
1: То есть вы еще и пенсионерам
2: подкармливали.
1: Хорошо. Ты вот знаешь, сейчас современные, вот эти вот современные, они же не понимают, что такое сгущенка в детстве нашем, да. Когда ее, в принципе, нужно было не купить, ее нужно было достать или добыть.
2: В моем детстве, я помню, вообще на разлив продавали сгущенное молоко. Я помню, вот эта трехлитровая банка, которая спряталась от нас, от детей. Но мы ее находили там ложками, брем-брем-брем, потом чем-то разбавляли, что ли.
1: Наверное.
2: Ну, скорее всего, да.
1: Бочка с сгущенкой. Это мечта. Да, слушайте, у нас чат превращается в портал для выживших в гастрономическом еду в детстве. Смотри, ребята, вы напомнили про сухую лапшу быстрого приготовления с ладоней. Напоминаю, в предыдущем часе мы об этом читали. Я в детстве так делал постоянно, да и сейчас, если честно, грешу на работе. Когда лень заваривать, сгрызаю брикет сухую, засыпаю специи, потом просто заливаю в себя кружку кипятка. Ну не так буквально. Запиваю кипятком. Быстро и посуду быть не надо. Александр из Твери. Вот, Александр, вы же понимаете, что если переборщить с горячей водой, то лапша начнет разбухать прямо внутри вашего желудка.
2: Вот как я и говорил.
1: И неизбежно полезет наружу сквозь все технологические отверстия в организме. Через пару часов у вас из ушей, носа и кожных пор начнут торчать кудрявые макаронины со вкусом говядины.
2: Ну вот сейчас представляешь, люди едят, а ты портишь аппетит.
1: Ну да, все, они же не в сухую грызут это, господи.
2: А вдруг?
1: Ну да, а если будете в сухую грызть, вам каждое утро придется брить не щетину, а сбривать с лица лапшу быстрого.
2: Ну вот, пожалуйста, побрился тебе и завтрак на ладошке. Главное летнее еда детства.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки, плюс 19. Завтра в городе, по данным Яндекс.Погоды, будет небольшой дождь в утренние часы. До 21 тепла, днем плюс 24. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
8: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
9: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
10: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ой, я вспомнил сейчас еще одно мое любимое блюдо в детстве летом. Гоголь-моголь мы его называли.
2: Ну, что
1: ты? Белый мякиш хлеба, рвешь его на кубики и сырым яйцом заливаешь. Так,
2: давай,
1: ложкой.
2: Братан, ты уже тогда расскажи, что такое гоголь-моголь, потому что немногие... Что ты смеешься?
1: Ну вот, я рассказал только что.
2: Не, а как гоголь-моголь сам готовит?
1: Мякиш белого, как мы его в детстве в моем делали. Мякиш от белого хлеба рвали руками на кубики в чашку и заливали сырыми яйцами и все так перемешивали солью с перцем.
2: Да не перемешивали, а взбивали.
1: Взбивали, вот это, чтобы хлеб пропитался сырым яйцом. Вот это для нас был гоголь-моголь.
2: С хлебом это какая-то новая, прочти. Вот. До этого момента думал, что просто я уже яйца уже сбил с чем-то, вот тебе гоголь-моголь.
1: Ну, это вот у нас на Урале
2: с
1: так
2: хлебом.
1: Было.
2: Да, хорошо жили
1: хорошо.
2: На Урале.
1: Вот. А что, куры свои?
2: Соловьёвы хорошо жили на Урале. Известные уральские Соловьёвы. Смотри сообщение, вообще вот нарочно не придумаешь. Добрый день. А мы любили в детстве молодую кукурузу, сырой. И картошку, когда копали, выбираешь на грядке, сядешь и хрустишь сырую. Внимание, Сергей Жук по фамилии нам прислал это сообщение. Ты понимаешь, что хрустить сырой картошкой прямо на грядке, судя по всему, во-первых, Сергея не то, что покормить в детстве не забывали, его в дом-то редко пускали. Это, ну и ну, что, вот как ты не увидел этот юмор? С фамилией Жук.
1: Ну почему? Я жду, когда ты расшутишь.
2: Сырую картошку — это не ностальгия. Это, конечно, вы просто помогали своим колорадским братьям уничтожать урожай.
1: Марина, город Чебоксары. Вы только послушайте, ребята. Бутерброд со сливочным маслом. Густо засыпанный черной смородиной. Прям с куста. И сверху еще сахар, чтоб хрустел на зубах.
2: Да, да, беспроигрышная штука. И заодно, кстати, способ накормить ребенка смородиной. И, кстати, сюда же следующее сообщение. Привет, Русское радио. В Сибири обожали летом помидоры с сахаром. Марина, да, Марина, да. Марина, просто я подозреваю, Марина, признавайте, что это был единственный, посыпать что-то сахаром в Сибири, это единственный легальный способ заставить сибирских съесть хотя бы какие-то овощи, понимаешь?
1: Ну, может быть, не знаю. Ну, я с удовольствием, мне прям тоже нравилось помидор.
2: Ну, в принципе, а так в ребенка лук не хочет, с сахаром его съел.
1: Чеснок понимаешь? С сахаром, да, морковь с сахаром.
2: Этот, как его, васаби тоже с сахара туда. Все съедят, все съедят.
1: 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджер, например, в Макс, в личные. Еда детства нашего, летняя.
2: Ага. Да, да. Есть еще сообщение?
1: Да нет, давай прервемся ненадолго.
2: Прервемся.
0: Вечер

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлык.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: вечер на русском.
1: Да, план на оставшиеся уже тут какие-то минуты считанные такой. Мы продолжаем коллекционировать, друзья мои, ваши самые яркие летние гастровоспоминания из детства. Вспоминаем все то, ради чего бросали велик во дворе и бежали домой. Мамин холодный борщ, парное молоко в банке, ну и так далее, и так далее.
2: А вот, пожалуйста, смотри. Горячая только что из тандыра лепешка в прикуску с виноградом или арбузом.
1: Ребята, мама и лепешка из тандыра, если кому-то повезло попробовать свежеиспеченную, я даже не про самсу уже не говорю, не про прочие там чебуреки, просто лепешка, ребята, это, конечно, да.
2: Да.
1: Везло тем, кто такое ощущение испытал. Из Казани, вот, из Казани прилетело сообщение, которое официально закрывает сегодняшнюю кулинарную премию «Выжить любой ценой». Смотри. Казань, а кто помнит печеную картошку с обслюнявленной орфографии, это сказать, автора сохранена, обслюнявленной веткой, которую засунули в муравейник и потом кушали это лакомство. Подпись Гайсин Рафис, 69 лет. Наш вы хороший Гайсин Рафис. Ну, понимаешь...
2: Ну, вкусно, да.
1: Да, я не знаю. Понимаете, когда, если вот, ну, почтенный 69 лет, не мальчик, не мальчик, даже по сравнению со мной.
2: Юноша.
1: И доживет Рафис до 100 лет, я уверен. Почему? Потому что если в детстве вы не отравились этой муравьиной кислотой и вот этой картошкой, то вас теперь вообще ни одна бацилла не возьмет.
2: Это точно. А вот теперь представьте, давайте, Оля пишет, самый вкусный бутерброд ее детства.
1: Давай.
2: Представляй. Горошину, гороха, засунуть в малинку, малину вложить в абрикосину.
1: Ага.
2: Это было нереально вкусно.
1: В смысле
2: горошину? В малине, и это все в абрикосине.
1: Горошину, в смысле, в малину, что, не сухую, а вот эту вот, которую...
2: Горох, свежий горох, да.
1: В малину?
2: В малину, в ягоды, в малину, а это все еще в абрикосину.
1: Ну, вот во-первых, во-первых, надо
2: что
1: иметь...
2: Что издеваться-то надо? Это все еще в абрикосину.
1: Ну, во-первых, надо иметь...
2: Что издеваться-то надо?

0: на русском.
1: Да, действительно, сегодня не просто вечер, а вкусный вечер на русском. Мы сегодня вспоминаем ту самую еду, которую мы в детстве обожали, лопали. Ну, летом, конечно же. Я вот еще вспомнил мое детство. У меня папа рыбак, рыбачил. Вот эти жареные папа, караси, да, в муке с хрустящей корочкой.
2: А ты умеешь карасей жарить, чтобы в них костей не чувствовалось?
1: Да мне зачем это уметь? Это мама делала.
2: Эх ты, ну как-нибудь...
1: А сейчас где эти карасей найдешь?
2: Да нормально найдешь карасей. В общем, друзья, если сегодняшний эфир наберет миллион сообщений и лайков, и вдруг вы еще не знали, как правильно порезать карася, чтобы пожарить его и не чувствовались косточки, потому что это единственное, что мешает наслаждаться карасем, то все, я вам расскажу, а сейчас не расскажу. Вдруг это никому не надо.
1: Я тебе сейчас микрофон выключу.
2: Ну и ладно.
1: Давай сообщение.
2: Давай. А вот из Татарстана, смотрите, подъехали классические домашние углеводы. Да, Нурия из Казани, наша уважаемая радиослушательница, постоянная, добрый вечер. Мои любимые летние блюда из детства — это окрошка на квасе, которую мама сама делала, пирожки с луком и яйцом, бутерброды со сливочным маслом на одной стороне хлеба и абрикосовым вареньем на другой стороне, не понял сейчас, бутерброды с баклажанной икрой, Нурия из Казани. А смысл, в смысле, с одной стороны масло, с другой варенье, ну, по большому, это такой бутерброд...
1: Перевертыш, что ли, нет?
2: Да нет, он с одной масло, с другой варенье абрикосовое, то есть его не положишь на тарелку. То есть если у вас ребенок, ну там, нуждается в лишних калориях и не ест ничего, зараза, то ему можно сделать вот такой бутерброд, он хотя бы не положит на стол.
1: Хочу сказать, Нурия, сильным вы были ребенком, меня не заставишь окрошку есть в детстве.
2: Да, кстати,
1: вот это месиво. Как ребенка заставить это есть?
2: Вот тут черный край, окрошка и маслины в детстве не лезут вообще никого.
1: Вообще черный край не лезет никак. Так, сообщение от Алены из Иркутска. Чернику перетирали с сахаром, заливали молоком, потом весь день был язык и рот фиолетовыми.
2: Ну, в смысле, и все остальное. Да, перетер. Это называлось, по-моему, варенье минутка, что ли. Когда быстро-быстро у меня мама шикарно совершенно делает такую штуку. И это, правда, очень вкусно.
1: Ням-ням.
0: Вечер на русском.

0: ошибаешься, блин!
1: Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшие, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Дивный вечер сегодня, друзья мои, в результате которого мы очередной раз пришли к выводу, что в детстве нас не воспитывали, а просто выкидывали на улицу в этом смысле, как сорняк.
2: Ну, летом.
1: Летом, как сорняк. Ну, некоторые зимой. Ну, ладно, шучу. Зимой, конечно, такие фишки не пройдут. Как сорняк. И вот что выросло, то выросло, друзья. Поэтому нас невозможно выкорчевать.
2: Вот, кстати, ты про черную икру рассказывал как-то?
1: Рассказывал.
2: Вот Алексей пишет. Мы были учились в третьем классе. Это был Оренбург. Со стороны Каспийского моря моему другу Мишке прислали 3-литровую банку черной икры. Вы понимаете, сколько это сейчас стоит? Задает вопросом Алексей. А тогда мы вообще об этом не думали и не ценили. А это были 90-е.
1: Ну так съели черную икру,
2: наверное,
1: или нет?
2: Ну, наверное, съели, любили, наверное.
1: Ну я вот просто помню, мама при мне открыла эту классическую, из Ростова прислали ее богатые друзья, влиятельные друзья, банку черной икры еще до всех этих перестроек. Я помню, как она на кухне при мне открыла, намазала бутерброд, на! Это я просто, мама, за что ты меня так не любишь? Какой ты соленый, мокрый, липкий. Слушайте, я сейчас уроню продажи черной икры, я же талантливый актер.
2: Сообщение.
1: У нас тут продолжение, значит, что я хорошо помню из деликатесов в детстве, это как мама покупала, доставала большие куски, внимание, настоящего шоколада. Это были не плиточки, а именно куски, наломанные ножом из бидона, Натали. Настоящий шоколад в дефицитные годы, еще кусками из бидона. У Натали там явно семья. Может, папа тогда или кондитерскую фабрику возглавлял. Вообще был министром торговли СССР. Другие не могли себе этого позволить.
2: Юлия Калинина появляется в нашем эфире на слове шоколад.
3: Привет.
2: Тебе.
1: На слове бидон.
3: Знаешь что, вот только не надо. Все веселые молочники.
2: Бидон с шоколадом. Ладно, все. Что у тебя было любимого в детстве, вот летом, погрызть, поесть?
3: Я просто слушала ваш эфир и понимала, что независимо от точки на карте, все в нашей стране делали примерно одно и то же. Я пользовалась бешеной популярностью среди своих друзей, потому что я была самой высокой, самой тощей, самой высокой. Поэтому я могла залезть на любое дерево, достать маленькие, кислые, отвратительные яблочки, нахватать вот этой смолы вишневой. Как мы ели всю эту гадость и оставались в живых, я до сих пор не могу понять.
2: Вот поэтому мы до сих пор в здравии, потому что мы это все ели.
3: Я очень любила летом, мама пекла всегда бисквиты.
2: Так.
3: Со всевозможными фруктами и ягодами. И вот однажды я решила, помнишь, чудо-печки были такие маленькие, в розетку включались?
2: Были такие,
3: Были. И я решила, что, а что это я? Хуже мамы? Ну-ка, сделаю-ка я бисквит. И я сделала свой первый бисквит с вишнями. Но здесь есть одна маленькая пикантная деталь, я не вынула из них косточки. И когда мама с папой пришли и начали закусывать, вот
2: у стоматолога появились новые клиенты.
3: Да, самое интересное.
2: Понятно.
3: В общем, обожаю вот эту тему летнюю, потому что хочется всего и понемножку.
1: Ну, раз ты так, я вам еще скажу, а почему детей-то тянет есть все время вот это вот непотребство?
3: Потому что это наш живой исследовательский интерес. Потому что прежде, чем мы становимся вот такими, как мы с тобой, когда садятся на скамеечки, ах, молодежь! Вот, до этого момента мы все успеваем попробовать.
1: Так,
3: это круто.
1: Сейчас не обобщай и не обобщен будешь, понимаешь? На скамеечке мы тут... Все, друзья мои.
2: Хорошего тебе, Юлия, эфира.
3: Спасибо.
1: Все, мы доказали, что мы великое поколение. Ели муравьев, сырую картошку, соседскую черешню и выжили вопреки всей эволюции. Непонятно, как конец связи.
2: Ну, а теперь вам приятного аппетита. Наслаждайтесь вкусным ужином. Мы вернемся завтра вечер на русском в 18.00. Пока.
1: Да.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта в работу медицинских организаций было проанализировано более 135 тысяч лучевых инструментальных исследований. Это позволило сэкономить время врача и время пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Ключевой показатель эффективности почти в каждом третьем случае – это около 50 тысяч исследований. Цифровой ассистент выявил признаки патологии, на которые врачу стоило обратить пристальное внимание. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводит ВЦИОМ. Сейчас две трети опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
6: Дорогие мои, доброго-доброго. Знаете, с удивлением сегодня поняла, что главные люди в моей жизни – это рабочие, которые занимаются благоустройством моего района. Ведь именно эти ребята решают, в котором часу начать пилами пилить, заколачивать молотками, газонокосилками газоны косить и, как следствие, будить красных девиц. Да, некоторые из них даже красавицы. Вот сегодня мое утро началось с расширения познаний в области жаргонизмов, потому что прораб витиевато с выдумкой, с огоньком распекал подчиненных, но они ему отвечали как-то очень односложно. Ну, этого того, Михалыч, ты понимаешь. И все бы ничего, но девицы, которые с утра не выспались, перестают быть красавицами. И характер у них портится буквально на глазах. Поэтому собрала все необходимое, из дома сбежала. Буду сидеть здесь, в нашей уютной студии. Тут музыка звучит. С той стороны эфира лучшие на свете слушатели. В общем, жизнь прекрасна и удивительна. Буду восстанавливать душевное равновесие вместе с вами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки, плюс 19. Завтра в городе, по данным Яндекс.Погоды, будет небольшой дождь в утренние часы. До 21 тепла, днем плюс 24. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
4: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Китайская «Черри» прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max. Теперь линейка марки на рынке представлена седаном Ariza 8 и вседорожниками Tiggo 9 и Tiggo 7L, а также седаном Ariza 8. Подчеркивается, что официального заявления о завершении реализации Tiggo 8 Pro Max компания не делала. Единичные экземпляры, вероятно, еще можно найти у дилеров. Практически идентичный паркетник присутствует у родственного бренда Tenet. Модель T8 оснащается теми же агрегатами, безальтернативным полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 197 лошадиных сил.
8: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
9: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах Pride. Под ваши задачи и возможности выбирайте лучше. В Pride более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах Pride.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Русское радио. Всегда с тобой.
0: Русское радио.
12: Радио.
0: Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Я вам рада. Давненько мы с вами не встречались с самого субботнего утра. И вот, я надеюсь, в воскресенье полностью восстановил у вас душевный комфорт и равновесие. И вы понедельник начали именно так, как должно. Оказывается, все довольно просто. Если вдруг душевное равновесие где-то потерялось, для того, чтобы просыпаться в хорошем настроении и, наконец, поладить со сложным человеком внутри, нужно всего-навсего, как меня просветила в своей статье одна дама-психолог во всемирной паутине, нужно разложить все эмоции, все свои дела по полочкам. То есть, говорите, да, вот это я сделал хорошо, здесь зачет, а вот здесь немного не дотянул, но ничего страшного, я все поправлю. И вот после того, как вы это раскидаете вот по таким простым условным коробочкам, станет ясно, что вы во всем молодец, а значит, можно радоваться и жить спокойно.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Я всегда поступаю правильно, после того, как испробую все остальное. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ах, что за трек? Стопроцентный релакс. Релакс, очаровательная Мари Гу, только что здесь, на русском сокровище. Вот вам еще один способ, дорогие мои. Если уж не желаете свою жизнь анализировать и по полочкам и кейсам раскладывать, Мари Гу рекомендует: отправляйтесь в деревню, в глушь. Она сама делает именно так. Хватает любимого человека велосипед и все, отправляется на пленэр. И вот там, вдыхая, так сказать, ароматы лугов, наслаждаясь безоблачным голубым небом, девушка обретает то самое состояние, без которого ни петь, ни писать новые произведения совершенно невозможно. Я надеюсь, что у вас есть то самое место силы, вот куда только приехал, только ступила нога, и ты чувствуешь, пошла правильная энергетика. Но если до этого места пока добраться не можете, давайте к нам сюда, на русское. У нас всегда здорово. Присоединяйтесь.

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Новость-то какая мне приятная. Люди в очках умнее остальных и успешнее строят карьеру. Так говорят исследователи. То есть вы понимаете, что я сейчас поправила, и это не корона. Ученые обнаружили прямую генетическую связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Психологи также отмечают, что если надевать очки без диоптрии на собеседование, то это произведет положительное впечатление на работодателя. Но если вы думаете, что раз надев очки, вам за зрением не нужно следить, не выполнять упражнений на остроту зрения, не посещать офтальмолога, то это не так. Даже питание наше влияет на зрение. Недавно ученые установили, что абрикосы сохраняют молодость, а также поддерживают остроту зрения. Специалисты называют эти плоды пищей долгожителей. Вот вам хороший летний продукт для здоровья зрения и нашей молодости. До скорых встреч!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Я прямо вижу, как сейчас по всей стране на всех радиоприемниках бамс и громкость прибавилась. Накануне своего дня рождения, 20 февраля, Мот выпустил тот самый трек, который уже назвали гимном семьи. А эта песня стала саундтреком к миллионам и миллионам счастливых историй по всему миру, потому что люди просто снимают самый трогательный момент своей жизни, а песню эту берут как подложку. И звучит действительно невероятно красиво. А все потому, что раз — это намек на чувства, а два — это уже действительно правило. И пусть вот это правило в вашей жизни срабатывает со 100% вероятностью, и те, кто по-настоящему дорог вашему сердцу, всегда находятся рядом. Но если пока не нашлись, то обязательно найдутся. Я вот сегодня наблюдал дивную картину, как парень идет с зонтом, а рядом бежит девушка в босоножках по лужам, и дождь хлещет, и он ей говорит: девушка, давайте-ка ко мне под зонт. Вот, казалось бы, простой человеческий жест, а я почему-то думаю, что это начало большой любви.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
0: Такие.
3: Компьютеру прилетело.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну, и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, и все съехались на рабочие места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул, и кресло. Фэм,
2: работает.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно,
1: какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую песню

0: наши сердца, как всегда, мечтают как можно больше позитива получать. Причем здесь, на русском, вы, друзья мои, можете не останавливаться в режиме 24/7. Только любимые, самые яркие, самые новые музыкальные композиции вашему вниманию. Жасмин, какое счастье! Вопрос, где найти счастье, человечество занимает уже сотни и сотни лет. Ведь непонятно, как оно выглядит, где обитает. И вообще, счастье – это некое живое существо, что-то такое белое и пушистое. Или, может быть, это какой-то заветный сундучок. Ну, помните, как в сказке? Утка в зайце, там, заяц в сундучке и так далее, и так далее. Главное, помните, что есть люди, которые вот это ощущение, ощущение счастья, дарят легко, вот буквально раз. Жасмин точно из числа последних, и за каждую музыкальную композицию хочется сказать искренне сердечное спасибо.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
16: Окошкина!
17: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
18: Помогите!
17: Комедия «Холоп 3».
19: Мы перевоспитываем мажоров.
20: Папа у нас точно мажор.
21: А мама?
20: А мама у нас форс-мажор.
17: Возрастное ограничение 16+.
22: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
17: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
23: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
24: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
25: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
26: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
27: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
28: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
29: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
30: Русское радио. Радио большой страны.

0: чтобы быть одним.
1: Русское радио. Это родные нулевые.
2: Беги на край земли.
1: Крылатые десятые. Вещие, настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Суд в Гааге отклонил претензии Украины к России по Керченскому проливу. Международный арбитраж не поддержал ключевые претензии Киева, включая требования о компенсациях за использование ресурсов в Черном и Азовском морях, пересмотре статуса Керченского пролива, а также демонтажа Крымского моста. Об этом сообщает Российское министерство иностранных дел. Разбирательство длилось 10 лет. Киев инициировал арбитраж в сентябре 2016 года, обвинив Москву в нарушении морского права. К другим новостям. Российские железные дороги возобновили продажу билетов на сентябрь с южных курортов. Реализацию приостанавливали сегодня, объяснив это ремонтом железнодорожных путей. Билеты не продавали на поезда дальнего следования с отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые составы, отправляющиеся с курортов Черного моря. Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок. Наибольший рост среднего чека при оплате частями зафиксирован в категориях товаров для дома и ремонта, ювелирных изделий и товаров для путешествий, а также бытовой техники. Одной из самых востребованных категорий стало образование. Россияне оплачивают в рассрочку обучение иностранным языкам, дизайну и IT-специальностям. Ну и последнее. Международная федерация футбола второй раз в истории назначила женщину-арбитра на матч чемпионата мира. Американка Тори Пенсо рассудит встречу сборных Чехии и ЮАР в ближайший четверг. Игра пройдет в городе Атланте. Первой женщиной в футбольном рефери, отработавшей на матче чемпионата мира, была француженка Стефани Фрапар. На предыдущем мировом первенстве в Катаре в 2022 году она судила встречу сборных Коста-Рики и Германии. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар на вторник 72,45, евро по Центробанку 83 рубля 80 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Второе зеркало появилось 6000 лет назад. И вот было бы интересно взглянуть, а хороша ли была та красавица, которая в него смотрелась, естественно, по современным параметрам. Ох, что-то сомневаюсь. Я думаю, что тогда дамы были гораздо более пышные, такие, что могли и коня на скаку, и горящий вигвам, ну и так далее. А зато красотка Ханна, та самая, что настоящая русская красавица, с любой стороны, какой стороны к зеркалу не повернется, всюду абсолютно и стопроцентно прекрасна. Успехов творческих желаю Ханне, ну и да, желаю ей яркого лета. Кстати, певица буквально пару дней назад в своей группе ВК написала о том, что, мол, наконец-то проведу день со своими малышками, и отправилась, куда бы вы думали, за мороженым. Вот уж не знаю, певица сама закусывает холодным лакомством или только детей угощает, но так или иначе, на прекрасной фигуре певицы это не отражается. Ну а вообще, дорогие мои, если все время думать о том, что вредно, что полезно, что правильно, что неправильно, ну это будет не жизнь, а какая-то сплошная скука. Поэтому время от времени надо позволять себе маленькие, пусть и запрещенные радости. И да, если прямо сейчас, несмотря на то, что время 21 час и 5 минут по Москве, хочется взять и эклерчик съесть, то почему бы и нет. Радуйте себя, но мы здесь на русском позаботимся о том, чтобы слух ваш всегда услаждали самые яркие исполнители нашей российской эстрады. Группа «Добро» и гости из будущего в ближайшее время. Я, Юлия Калинина, еще 3 часа вместе с вами.
1: Все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки, плюс 19. Завтра в городе, по данным Яндекс.Погоды, будет небольшой дождь в утренние часы, до 21 тепла, днем плюс 24. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

несколько часов назад неподражаемая Мари Краймбрери в своих соцсетях выложила, как я это называю, фильм о фильме. Подробный отчет о том, как снималось видео к одной из самых горячих музыкальных тем этого сезона – песне «Давай не ждать». И знаете, это действительно интересно, отчасти даже не хуже, чем официальное видео. Ну что, остается только Мари пожелать дальнейших творческих, ну а следующему гостю нашего эфира, наверное, даже и желать-то нечего, ведь давно известно, что он здесь самый красивый, и, естественно, все девчонки смотрят только на него. Это Артур Пирожков на русском, впереди Нюша и группа «Корни». Всем доброго!

Вот есть такие люди, которые согласны на полеты на допустимой высоте и переменную облачность, так чтобы ни шатка, ни валка, примерно на троечку с минусом. Ну, конечно, риск попасть в грозу где-то под облаками, он минимален, но и звездный дождь эти товарищи точно не увидят. Вот он, вечный спор между синицей в руках и журавлем в небе. Хотя Владимир Пресняков, я думаю, для себя выбор уже сделал. Он спел «Моя любовь — самолет», и здесь все понятно. Этот парень всегда стремился к вершинам, и я думаю, что и сейчас их еще не достиг. Ему есть куда двигаться и есть куда расти. Он нас с вами поразит еще не раз и не два. И, кстати, никаких журавлей и синиц. Только бабочка и мотылек. Вот так все красиво в жизни Владимира Преснякова. Нам с вами есть чему завидовать. Ну так, по-хорошему. Исключительно гармоничного вечера хочется каждому из вас пожелать. Оставайтесь в компании любимого русского. Мы вам рады.

0: Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая.
1: Номер один.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Ну, насчет того, как разлюбить кого-то, кто уже недорог вашему сердцу, здесь абсолютно точно не подскажу. Но если вдруг вы спросили бы у меня, а как передать привет в прямом эфире русского радио, могла бы я, как Джонни, спеть? Никак. Но да, к счастью, я не бываю в столь скверном расположении духа, поэтому рассказываю все как есть. Вы нам пишите 916-003-105-7, ну а я, Юлия Калинина, ваши приветы доставляю. Кроме этого, наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках, к вашим услугам. Пишите, дорогие мои, не забудьте, что до начала стола заказов осталось 15 минут. Постараюсь сделать все возможное, чтобы ни одно теплое слово, ни одно признание в любви не ускользнуло от моего зоркого взгляда. В общем, понедельник, он, наверное, затем есть такой суровый, серьезный, а мы его здесь на русском разбавляем.
1: Когда

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером переменная облачность, ночью возможны небольшие осадки, плюс 19. Завтра в городе, по данным Яндекс.Погоды, будет небольшой дождь в утренние часы, до 21 тепла, днем плюс 24. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Что слушает страна? Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Крымском районе Краснодарского края из-за наводнения ввели режим ЧС муниципального уровня. По данным районных властей, на затопленных территориях погибли посевы на площади почти 5000 гектаров. Ранее сообщалось, что река Кубань размыла дамбу, прорыв увеличивается и уже достиг ширины в 100 метров. На месте работают спасатели. По прогнозу синоптиков, проливные дожди на Кубани продлятся еще 2 дня. Возможны новые подтопления. Другим новостям. В России для предотвращения дефицита топлива разрешили выпускать бензин более низкого качества по стандарту Евро-3 с большим содержанием серы. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. В мае его действие продлили, пишет издание «Коммерсант». Бензин и дистопливо с отклонением от требований техрегламента разрешено выпускать лишь нескольким нефтеперерабатывающим заводам. Водители в России стали чаще скрываться с места ДТП. Это следует из отчета госавтоинспекции. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. По словам аналитиков, водители, как правило, принимают решение скрыться, находясь в панике. В 80% случаев скрывшихся автомобилистов находят. Ну и последнее. На чемпионате мира по футболу стартовал очередной игровой день. Программу открыл матч группового этапа в Атланте, в котором один из фаворитов турнира сборной Испании не сумел обыграть дебютанта мирового первенства команду Кабо-Верде. Игра завершилась нулевой ничьей. В эти минуты начинается матч Бельгия-Египет. Позже сыграют Саудовская Аравия, Уругвай и Иран-Новая Зеландия. Из-за разницы во времени с Северной Америкой игровой день на мировом первенстве заканчивается ранним утром по московскому времени. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Когда меня часто спрашивают, а где ты работаешь, я говорю, не где-нибудь, а на русском радио. Естественно, далее следует пауза и такой вдох. Да ты что, правда? И вот очень редко, но все-таки я пользуюсь служебным положением, и сегодня тот самый день. С днем рождения хочется поздравить коллегу моего Артема Сорокина. Артем, хоть и позже всех, но я тебя от души поздравляю. Счастья тебе, здоровья, будь любим, будь успешен. И пусть в твоей работе всегда будут вдохновение, яркое общение со слушателями и только любимая музыка. Пусть звучит в твоих эфирах. Анютка пишет: с днем рождения замечательного, прекрасного ведущего Артема Сорокина. Здоровья, счастья, любви, верных друзей. Мы тебя очень сильно любим. Ну а еще Анютка передает большой привет своим коллегам из солнечной Молдавии. И русскому радио говорит большое спасибо за классные песни. Анечка, вместе с вами работаем, вместе с вами отдыхаем, вместе с вами наслаждаемся жизнью. Передаю большой привет всем родным и близким, подружке Рите, а также Ирине, Тане, соседкам Вале, Алле и Ире. Всем добра и отличного настроения. Спасибо большое. Татьяна пишет из Балашихи. Дорогая Танечка, вам приветище огромный. Очень рада, что вы вместе с нами. Еще раз доброго вечера и всего самого наилучшего. Ну что, дорогие мои, готовы привет передавать? Поехали.
0: Время приветов и поздравлений. «Стол заказов» на русском радио.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: встретимся.
1: Ну вот, собственно, и встретились. Новая порция ваших приветов. Люба Толкачева по традиции передает привет городу Подольску, лучшему на свете парню Али. Только доброго вечера, Николай Попов. Всем привет передает Коль. Здравствуйте, очень вам рада. Алексей Власов отметился. Привет, Москва. Поделись парой тучек. Оренбург изнывает от жары. Алексей, знаете, у нас тут тоже, судя по всему, была целая толпа народу, кому было фу, жарко, жарко. Ну все, ребятушки, теперь в ближайшую неделю не выше плюс 18. В общем, надеюсь, что в ваш город рано или поздно придет комфортная погода. Ну, лучше рано, конечно. Игорь Силуянов пишет, хочу передать солнечный привет из Архангельска своим родственникам, которые живут в прекрасном городе Буй, Костромской области. Всем добра, здоровья, счастья, любви и прекрасного летнего настроения.
2: Реклама на русском.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-392-44741, 16+.
5: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Русское радио.
7: Радио.
2: Радио большой страны. Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятки.

0: настоящие.
1: Влюбленный я созданный таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам? Тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Что, дорогие мои, что у вас сегодня на ужин? Рассказывайте привет, передавайте самым дорогим. Помните, что именно ваш вечерний привет для кого-то станет настоящим подарком. Вик нам пишет, а всех слушателей Русского радио поздравляю со Всемирным днем ветра. Хочу пожелать крепкого здоровья, настроения хорошего и любить ветер. Как приятно прогуляться по улице, когда дует легкий ветерок. Ветер – это прекрасно. А, дорогая Вика, вместе с вами буду надеяться на то, что ветра перемен, которые появляются в жизни каждого из нас с вами, будут нести добрые изменения. Хочу передать привет деревне Горбасьево, большой привет папе Виктору, куму Василию Адамчук, а также детям Андрею и его невесте Александре, ну и любимой жене Валюшке и сыночку Саш. Тоже большой привет и всего хорошего. Это сообщение от Александра. Алексей Бобров сообщает, прошу передать привет выпускникам 2001 года, штурманам Благовещенского речного училища. Прошло 25 лет, а ощущение такое, что это было вчера. Амурская область, город Благовещенск. Большой привет. Большой привет моей маме также. Спешу ее поздравить с днем рождения. Лидия Семеновна ее зовут. Дорогая Лидия Семеновна, с праздником вас. С днем рождения, крепкого здоровья, радости и удачи от сына Алексея, ну и от нас тоже. Пусть сбываются все ваши мечты.

0: кажется, случайности. Совсем не случайные. Мы с вами неспроста встретились в этот дождливый московский вечер в эфире любимого русского радио. Спасибо вам, дорогие мои, за теплые слова. Татьяна из Балашихи с днем рождения поздравляет Артем Сорокина. Темочка, с днем рождения! Огромного счастья, любви, процветания, радости, сибирского здоровья, мира и дальнейших творческих успехов. Пусть мечты обязательно сбудутся. Да, дорогая Татьяна, и спасибо вам огромное за пожелание доброго вечера, потому как в вашей компании действительно тепло. Людмила Агафонова-Белецкая также поздравляет Артема с днем рождения, причем не просто так, а говорит, мол, красавец, и пусть у него сбываются все самые заветные желания. Людмила, огромное спасибо вам за вечно теплую компанию, за то, что привет передаете нам, скромным тружникам пульта и микрофона. Ну, еще поздравление с днем рождения вновь для Артемки. Ага, как же так? Артем, тебя с днем рождения поздравляет Амет из города Ташкента. Здоровья крепкого, стальной уверенности, неиссякаемой энергии. Пусть цели достигаются легко, рядом будут верные и надежные друзья. Дорогой Амет, вам также спасибо за компанию. Очень рада, что вы вместе с нами. Еще одно поздравление с днем рождения, 9-м по счету. Сегодня день рождения празднует славный парень. Зовут его Дмитрий. Дорогой Дима, прекрасный братишка, лучший сыночек, расти сильным, смелым. Помни, что бабушка, дедушка, все всегда рядом с тобой. Поздравляю тебя, внучок, будь умницей, радуй нас пятерками. Кушай хорошо обязательно, я тебя обнимаю и нежно целую. Сестра Вика, бабушка Таня и все-все-все. Дорогой Дима, с праздником вас еще раз и всех новорожденных этого дня, 15 июня. От души поздравляю.
1: «Стол заказов» на русском радио.

0: твоем случае это закон подлости, который срабатывает со 100% вероятностью. Кто пришел сегодня в босоножках и кто пойдет домой? По лужам, это, конечно, я. Дорогие мои, если бы не ваша поддержка, если бы не тот позитив, который вы дарите, ох, не знаю, как бы я этот дождливый вечер пережила. Погоды московские нынче не располагают к позитиву вовсе. Людмила Никитина сообщает: привет, любимое радио, большой привет подруге Аллочке из Керчи. Поддерживаю тебя, дорогая моя, и твою семью тоже поддерживаю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Вы со всем справитесь, все будет хорошо. Дорогая Людмила, вместе с вами адресую самые теплые и добрые слова всем тем, кто рядом. Сергей Миллер передает привет всем, кто его знает. Роман Шишкин адресует привет Маришке из Питера, самой волшебной девушке на свете. Дорогой Роман, за приветик для меня тоже большое спасибо. Настя Коломиец передает привет папе Саше. Едем домой, слушаем любимую радиостанцию. Настенька, доброй дороги. Я надеюсь, что погода вам сегодня, ну, скажем так, помогает. Дождь в дорогу, как известно, добрая примета.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

и градуса, кажется, на все девичьи случаи имеется по специальному треку. Если надо погрустить, поплакать вот в такой дождь, как сейчас, можно послушать трек «Я больше никогда». Если надо определиться, кто ты, то тогда нужно слушать одноименную песню. Ну и вообще, не могу не заметить, что потрясающий вокал и невероятные музыкальные аранжировки — все это заставляет сердце биться гораздо чаще. На ресницах только что здесь, на русском, горяченная премьера сезона. Дорогие мои, каждое ваше послание всегда новое, всегда прекрасное, и это здорово. Анастасия Годунова пишет: «Желаю хорошей погоды, Настенька, огромное спасибо, абсолютно взаимно». Тамара Шиловская просит передать привет в город Сокол любимому мужу Савинскому Вячеславу и сообщает, что вы, дорогой Вячеслав, не просто лучший муж, вы вообще самый лучший мужчина на свете. Мария Барашкова-Голикова пишет: «Пламенный сердечный привет полетит моему мужу, теплому, родному, драгоценному солнышку Мишутке Голикову. А еще Машеньке, папе, свекру, Сергею Григорьевичу и остальным членам нашей большой дружной семьи. Безгранично, бесконечно люблю вас, Мишутка, очень сильно соскучилась, с нетерпением жду встречи в ближайшую пятницу». Ну что, дорогие мои, стол заказов подходит к концу. Вот еще привет от Егора Полухина. Он передает привет любимой маме Юлии. Желает успехов во всем.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел сообщили о победе России в споре с Украиной в Гааге. Международный арбитражный суд не поддержал ключевые претензии Киева, в том числе требования о пересмотре статуса Керченского пролива и о демонтаже Крымского моста. По данным МИДа, впервые в истории Керченский пролив официально признан суверенной российской территорией. Киев инициировал арбитражное производство в сентябре 2016 года, обвинив Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. В Министерстве энергетики заверили, что аграриев полностью обеспечат топливом в сезон полевых работ. По данным ведомства, поставки горючего для нужд сельского хозяйства осуществляются в штатном режиме. Между тем, дизельное топливо на бирже подорожало до трехлетнего максимума. По словам специалистов, далеко не у всех хозяйств есть возможность хранить большой запас солярки. У многих емкости хранения рассчитаны на 2-4 недели работы, поэтому заранее закупить топливо по более выгодным ценам на полгода или год невозможно. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам. В нарушениях уличили в том числе РУДН, Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбе, Московский институт права, а также Казанский институт финансов. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований – это мера профилактического характера. Цель – дать возможность организациям самостоятельно устранить недостатки. Ну и последнее. Ученые предупредили о вспышках на Солнце в ближайшие пару дней. Они могут достигать предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее ученые доказали, что магнитные бури влияют на спутниковую навигацию. Координаторы определяются на 14% хуже, а непредсказуемость увеличивается на 30%, а в некоторых случаях на 50%. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, не устаю говорить о том, что очень часто мы с вами – это те самые люди, которые вопреки. Вопреки плохой погоде мы продолжаем радоваться жизни, вопреки тому, что время не располагает к тому, чтобы веселиться, а очень даже зовет ко сну, мы с вами продолжаем передавать приветы. Стол заказов удался. Огромное вам за это спасибо. И только мы можем в дождь прыгать по лужам босиком, потому что очень жаль туфли. И только мы используем сметану как косметическое средство, а не как соус. Вот такие мы уникальные товары. Товарищи, я надеюсь, что такими останемся. Оставайтесь и вы здесь, на русском, слушайте любимые песни и наслаждайтесь каждым мгновением этого прекрасного вечера. Впереди Нюша и Бурито, ну и я, Юлия Калинина, с вами до полуночи.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Очень сложно.
1: Очень рад, что вы есть с той стороны эфира. Иррационально хорошее настроение, несмотря на дождь за окном. Не в последнюю очередь, благодаря тому, что вы вот так здорово со мной общаетесь. Я просто чувствую поддержку от вас исходящую. И почти в каждом вашем послании, это если возвращаться к столу заказов, содержатся такие слова, мол, команда русского, как всегда, лучше всех. Спасибо, стараемся держать марку. Ну и еще давайте о нашей российской непохожести, некоторой даже иррациональности. Тут, например, умение радоваться жизни вопреки погодным условиям. Представьте, если европейцу на упаковке супом, гаспачо, а это, я напомню, холодный томатный, производитель обозначил, что это холодный суп. Потребитель ни за что, никогда в жизни не станет его греть. Будет есть, естественно, холодным, но у нас такая история не пройдет. Если уж у нашего человека был план съесть чего-нибудь горяченького, то никто мелочиться не станет. И это не говоря уже о том, что мануалы к любой технике у нас читаются только после того, как все разобрано до основания, потом собрано, и бамс, остались лишние запчасти. Я надеюсь, что вот в этой поистине детской и прекрасной уникальности мы с вами и продолжим существовать, тем более, что здесь на русском в режиме 24/7, даже поздним вечером понедельника. Радостно, празднично, и все говорит о том, что жизнь прекрасна и удивительна.

0: Максим, для меня это такая девушка-праздник. Начиная с пластинки «Трудный возраст», я ее привыкла воспринимать как девчонку яркую, зажигающую, в общем, дающую повод поговорить о себе. И если в соцсетях певицы появляются фото в черно-белом формате, о да, это по-настоящему круто. Выглядит очень взросло и вместе с тем очень стильно. Максим, как всегда, желаю дальнейших успехов в творчестве и точно знаю, что эта девушка любит гулять по крышам. То есть, когда погода хорошая, может выйти на персональную веранду и любоваться звездами. Но вот сегодня, увы и ах, не повезло. Причем не только Максим, но и нам с вами. Погоды московские не располагают к этому. Напротив, пледик хочется накинуть и как-то так вот согреться, прижаться к любимому человеку поближе. Ну а если воля судьбы далеко, тогда наслаждайтесь теплыми ритмами здесь, на русском. Всем привет!
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить себя за то, что тебя

0: Вот что и говорить, самообманом часто тешат себя парни, которые уверены, что руки у них золотые, хотя ничего, кроме пары довольно кривых табуретов, они в своей жизни вроде бы не сделали. Девчонки очень часто воображают себя Венерами Милосскими, ну, там рук нет вовсе, поэтому даже эту тему развивать не буду. Некоторые люди уверены, что у них потрясающее чувство юмора, а на деле пшик, и его нет вовсе. Я уверена, что это не ваш случай. Ничуть не сомневаюсь, что шутите вы так, что, ух, ваши родные, близкие, друзья, коллеги считают вас настоящей звездой абсолютно каждой вечеринки. И если это действительно абсолютная правда, а никакой не самообман, то эта информация для вас бесценная, мои. Хотите, чтобы шутки ваши вся страна улыбалась, смеялась? Давайте-ка к нам сюда. На русское пишите. rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире не кто-нибудь, а сам Антон Юрьев. Автор получит в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Но вся фишка в том, что шутка эта должна быть именно ваша, вами придуманная. И вот тогда все будет хорошо. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru.
1: Все будет хорошо.

0: вместе мы. Ну что, дорогие мои, я совершенно счастлива по одной простой причине. Напротив меня сидит мужественный героический человек, который сквозь дождь и ветер пробрался-таки к нашей уютной студии. Говорит, все, говорит Юля, иди отдыхай. Настоящий джентльмен готов подставить плечо.
1: Да, да, привет, Юля, привет, но подожди, привет. Подожди секундочку. Лично я вот не верю в совпадение.
0: Так.
1: И если раньше я, возможно, сомневался, теперь уже ага. Я точно не сомневаюсь, Юлечка, что ты колдунья.
0: Да ты что?
1: Да, иначе как ты объяснишь, что в самом начале следующего часа, моего, да, часа музыкального, стоит песня «Юлия».
0: А потому что песни Миша у нас нет в базе. Это во-первых. А во-вторых, ты понимаешь, нужно поддерживать трогательные, нежные, очень дружеские, такие теплые, открытые отношения с музыкальным редактором. Чтобы песня «Юлия» появлялась в нашем плейлисте как можно чаще, нужно заходить и говорить: «Максим, ты лучше всех. Ну ты прекрасно сделал плейлист. Ну ты сегодня великолепен».
1: Слушай, ну в общем, это твоих рук дело, да?
0: Абсолютно, конечно. Это и заметь, здесь никакой магии. Здесь просто...
1: Да ладно, Юлечка. Я все равно тебе не верю. Ты колдунья.
0: Нормы человеческого общения и ничего больше.
1: Слушай, наколдуй нам что-нибудь хорошее.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, я могу, конечно, взмахнуть палочкой, и ничего не произойдет.
1: Слушай, хотя все произойдет.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну, просто не здесь, не сейчас,
1: ты просто
0: и не
1: попробуй,
0: с нами.
1: Да. И по поводу финансов, ну там, в общем, я запишусь к тебе на прием, и
0: да?
1: Ты что-нибудь,
0: ладно,
1: там наколдуешь. Договорились?
0: Знаешь, да, хорошо, я заведу тогда к этому моменту
1: шар. У меня ипотека просто еще не закрыта. Ты, как-нибудь
0: ужас.
1: Ты можешь поспособствовать этому?
0: Я боюсь, что здесь все маги мира не смогут ничего сделать, потому как банковская система, ух... сильна. У них
1: никакая
0: своя магия, да?
1: Ну ладно, я хотя бы попытался, Юлечка.
0: Ну, если что, то я все равно всей душой с тобой.
1: Юль, спасибо огромное.
0: Держись. Дорогие мои, вы тоже держитесь, вопреки погодам, вопреки всему, здесь, на русском, да и у вас, пожалуй, тоже все будет хорошо. До скорого. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта в работу медицинских организаций было проанализировано более 135 тысяч лучевых инструментальных исследований. Это позволило сэкономить время врача и время пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области. Ключевой показатель эффективности почти в каждом третьем случае – это около 50 тысяч исследований. Цифровой ассистент выявил признаки патологии, на которые врачу стоило обратить пристальное внимание. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводит ВЦИОМ. Сейчас две трети опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. С сюрпризами нужно быть аккуратнее. Недавно один знакомый сделал очень дорогой подарок своей супруге на годовщину, и она решила его отблагодарить, устроить такой сюрприз. Рано утром она взяла шарики в форме сердечек, пошла в уборную, чтобы их надуть, и к моменту, когда муж проснется, вся комната будет в шарах-сердечках. Она представила очень романтично. Но она не знала одного, что от звуков, доносящихся из уборной, вот таких вот примерно... На протяжении 30 минут это было. Муж давно проснулся, разумеется. Все это время он стоял под дверью и переживал.

Миша Набоков, Тарусском радио вместе с вами. Недавно одну знакомую застал, что называется, с поличным. В кафе встретил ее с пироженым. Она мне до этого клялась, что на диете больше никогда никакого мучного. Ну, говорю ей привет, так и так, ты же сказал, что больше не будешь покупать десерт. Это что такое? Она мне отвечает: а я и не покупала, меня подруга угостила.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. У каждого из нас есть наверняка веселые друзья. Вот, например, у меня есть одна, мягко говоря, навязчивая знакомая, которую мы между собой зовем Коломбо. Угадайте, почему? Потому что она никогда не уходит с первого раза. Вот, каждый раз вот, либо у двери, либо уже дверь открывает, уже выходит в коридор и потом поворачивается и все равно говорит... Да, подожди, я совсем забыла. И опять возвращается. Интересно, вот как такую особу назвал бы певец Алексей Воробьев?
1: Она

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая решила приготовить ужин по новому рецепту недавно. А на кухне у нее стояла умная колонка. И она параллельно болтала по телефону с подругой и так громко сказала: «Да где я возьму этот корень сельдерея? Зачем он мне нужен? Корень сельдерея». И через полчаса, что вы думаете, в дверь позвонил курьер из службы доставки, привез 3 килограмма сельдерея. Оказывается, колонка молча приняла заказ, оплатила привязанной картой и выбрала экспресс-доставку. А я что говорил? Я всегда говорил: будьте осторожнее со своими желаниями. Вот, например, давайте проверим прямо сейчас. Хочу певицу Зиверт.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У одного моего друга хранится, наверное, самые невероятные награды из всех существующих. Когда в молодости он занимался плаванием, новичкам решили устроить соревнования. И стиль плавания они выбирали сами. Он приезжает домой с грамотой, первое место стилем брас. Его поздравили, и на вопрос, сколько было соперников, он ответил, что брас он выбрал один. Мы с тобой.

«Кухня Штабока» в Старском радио вместе с вами. Помню, у одного педагога была коронная фраза: «На одни и те же грабли наступаете, ребят, на одни и те же». И вот так вот весь год он нам говорил. Помню, был субботник, нам выдали действительно грабли. Кто-то положил их на траву, мимо шел этот самый педагог, и что было дальше, вы наверняка догадываетесь, да? Он наступил на эти самые грабли. В итоге помощь понадобилась не педагогу, а нам, потому что в какой-то момент мы уже не могли смеяться, но продолжали.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте посмотрим, с чем мы сегодня друг друга будем поздравлять. Сегодня у нас день свежих овощей, Всемирный день морской черепахи. Ну, в принципе, по уровню состояния, ощущения, да, лето и так далее, солнце, ничего не хочется делать. Наверное, кто-то из нас, кого-то из нас можно сравнить и с овощем, и с морской черепахой. Меня, Миша Набокова, 100% и с тем, и с другим. Ну, а если вы тоже чувствуете себя, например, бодрым огурцом, обязательно напишите об этом в стол заказов на русском радио. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста. В Одноклассниках пишите, в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. Ну, и если мы уж сегодня с вами немножечко такие, да, овощи на грядках. Мне кажется, самое время узнать, что там по поводу осадков.

Ну вот он, стол заказов на Русском радио. Первая порция сообщений. Передайте, пожалуйста, привет и пожелания хороших выходных напарнице. Так, это город Дмитров на связи. Это приятно. Цитата. Мы молодцы, Таня! Всем коллегам хороших продаж. А самое главное, конечно же, мирного неба над головой. Светлана написала. Огромный привет коллективу, бригаде номер 1 и 2. Девчонки, прекрасное настроение. Хорошо отработать ночную смену. А также нам, конечно же, привет передает Колесник Виктория из Минска. Алексей написал привет большой другу Ивану, цитата, у которого через 4 часа защита диплома, и он не спит. Ни пуха, ни пера. Привет из Оренбурга. Что я хочу сказать Ивану? Иван, все нормально, все хорошо, можете спокойно засыпать. Мы обо всем договорились. Правда, не по поводу защиты диплома, но вы все равно засыпайте. Нормально.

И возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Алекс передает огромный привет Максу Абакумову и Сане Андринкову, которые сейчас не спят. С наступающим днем всех, кто уже в пути, работает, не спит, пьет кофе и слушает нас. Наслаждаемся летом, написала Елена из Екатеринбурга. И вот благодаря Елене, собственно, в нашем праздничном арсенале, друзья, достойное прибавление. С наступающим днем, а? Ну хорошо же, мне кажется, это шикарное поздравление. Теперь у нас каждый день праздник.

Ну, есть более экономный и не менее приятный вариант. Просто так передать привет в столе заказов на русском радио. Пожалуйста, так, цитата. «Хочу пожелать удачи и ни пуха, ни пера дочи Виталине сдать последний ОГЭ. Также хочу, чтобы так вы поздравили меня с днем рождения». Это написал Анатолий. Ну, конечно же, поздравляем, Анатолий. И дочери тоже желаем, чтобы все было хорошо, сдать последний экзамен. Так, еще одно сообщение. «Доброе утро, привет доченьке Дарине. Сегодня тоже вот важный экзамен. Химия, ни пуха, ни пера. Цитата, я тебя люблю, папа Женя Зеленогорск». Так, пап Жень, ну так как ваша любимая доченька сдает химию, получается не ни пуха, ни пера, а ни радия, ни палладия. Запомните.

вам мы еще вернемся. Ну, а пока здесь, в столе заказов на Русском радио, мы поздравляем Людмилу из Альтемьевска. С днем рождения, желаем здоровья, огромного счастья и большой любви. Цитата: «Ты самое-самое лучшее», — это Наталья написала. Процитирую еще одно сообщение уже от другой Натальи. «Спокойной ночи мужу Димуле. Спасибо, что любишь, понимаешь, и за все, что ты делаешь. Люблю, жена Наталья». И я уверен, что Наталья совсем не против, чтобы Димуле не просто сладко уснул, а ему еще и приснилась группа «Фабрика», например, правда?

И прилетай в стол заказов на Русском радио. Хочу процитировать вот это прекрасное сообщение. Хотим поздравить с днем рождения нашу любимую Танечку Клыкову из Бужанинова. Хотим ей пожелать оставаться собой, быть любимой. И самое главное, счастливой, здоровья, уюта, добра, денег, любви. Ты великолепный человек, пусть все твои заветные мечты сбываются, а настроение поднимается. Будь счастлива, мы тебя очень любим. Твой супруг Алексей, сестренка Наташа, вся семья и Бахти, и Туркен тоже, конечно же, присоединяются. Кстати, мало кто знает, но их песня «Ты мое все» была написана специально для Танечки Клыковой.

0: новая песня на русском. Саня, не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет, это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

вами не плачь. Стол заказов на русском радио продолжается. Забыли спеть группа Бис, но ничего страшного. Тем более у нас тут пришло время невероятное узнать, что же хорошо прилетело в официальное сообщество русского радио в Одноклассниках. Ура! Привет напарнице Юлечке, которая наконец-то отправилась в долгожданный отпуск. Хорошо отдохнуть. Мы присоединяемся полностью. Елена написала, мне вот очень понравилось. Вчера наконец-то надела платье. Всем рекомендую. В скобочках девочкам. Спасибо огромное, Елена, что уточнили, кому именно нужно надеть юбки. Но про шотландцев тоже давайте все-таки забывать не будем, хорошо?

0: при этом пока все. И вот эта песня Артура Пирожкова напомнила мне недавний случай. Стоял в очереди в продуктовом, и там на кассе женщина так кокетливо сказала продавцу паспорт показать, на что юноша ответил: «Не надо, я все вижу». Вот, а что ему стоило сказать: «А покажите, мне интересно». Ну, ей приятно было бы, конечно же, да. Не умеем мы общаться с прекрасной половиной. Хорошо, что Артур Пирожков периодически все-таки проводит мастер-классы на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.